0: Автор фильма «Плоская земля» отказался получить «Золотой глобус». Все труднее встретить вежливого человека, который ничего не пытается вам продать. Холостяк купил стиралку, посудомойку, мультиварку и робота-пылесоса. Все, шансы его женить практически равны нулю.
1: Еще больше шуток в подкасте «Помело» в нашем мобильном приложении. Отправь любую друзьям. Улыбнитесь!

0: Дорогие друзья, всем привет! С вами Чепик. Слушайте мои песни на радио «Картина» и обязательно приходите на мои концерты в Германии.
1: И даже если будет дождь, я все равно пойду. Я возьму зонт и все равно пойду. У меня очень красивый зонт.

0: Слушай сюда. London is the capital of Great Britain. А? Ферштейн, профессор?
1: Yesterday на картине.

0: Все-таки делать из пасеки контактный зоопарк было не лучшей идеей. Только холостяк может не знать, чего он хочет. Женатый мужчина лишен такой привилегии. Самое приятное в первом дне отпуска – это торжественный ритуал отключения всех будильников.
1: Еще больше шуток в подкасте «Помело» в нашем мобильном приложении. Отправь любую друзьям. Улыбнитесь!

0: Радіокартина.
1: Ты добрая душа. Желаю счастья найти на своем пути.
2: Зачем?

крупному мечтай. Жизнь не скупится на бонусы. Самолет садится на те же взлетные полосы. У тебя все получится, знай, давай, действуй смело. Ну вот теперь совсем.

0: А хочешь еще больше музыки? Например, новый русский рок.
1: Как же тебя я люблю, сквозь ветер и дым сигарет.
0: Плейлист «Новые хиты русского рока».

0: Наш девиз – 4 слова. Сам не спишь – буди другого. Первая смена.
1: Доброе утро, друзья мои! Здравствуйте, понедельничек пришел. Ну что, лучший способ поднять человека с утра – это горячий кофе в постель, вылил и беги. Так что давайте просыпаться и будить окружающих. Иногда мне кажется, что я начинаю понимать Наполеона, который спал по 4 часа в сутки. И поэтому был странный, агрессивный и не очень любил людей. Хорошо, что я поспала гораздо больше. И сегодня полна сил, энергии и любви к братьям нашим, едино, так сказать, кровным людям. Здравствуйте, люди! Здравствуйте, дорогие! И не верьте, если вам говорят, что вы вот, не вылезаете под одеяло, в общем, погода, там все дела. Все в порядке. День бодренький, день активненький. Что касается погоды, все подробненько вам скоро расскажу. И даже обещаю, что это будет не больно. Да, ну как не больно. Конечно, если бы было немножечко потеплее, было бы лучше. Но давайте смотреть вообще правде в глаза. 12 октября сегодня. 12 октября. Ёшкин кот, уже половина осени почти прошла. Половина. По календарику у нас сегодня есть чудесный день. Международный день криков в момент разочарования. Вы себе представляете, как это звучит вообще? Крик в момент разочарования. Я сейчас вам покажу. Вот так. Вот. Я думаю, что где-то так, как у этого суслика на горе. Покричали, и ладушки. Все будет хорошо. Давайте здороваться. Присылайте, как вы там себя чувствуете с утра. А я пока вам что-нибудь хорошенького включу, и будем готовиться к прогнозу погоды. Заранее предупреждаю, Юлия Михайловна пришла немножечко простуженная. Боюсь, что это только начало. Дальше будет хуже. Поэтому уж не обессудьте, буду гундосить. Доброе утро! Та-та-та-та-там.
2: Помело. Чтобы испугать мужчину, девушке достаточно спросить его, помнит ли он, какой сегодня день. Человека, покорившего и Арктику, и Антарктику, называют биполярник. Он постоянно дарил ей всякие средства для ухода, но она не уходила.
3: Еще больше шуток в подкасте «Помело» в нашем мобильном приложении. Отправь любую друзьям. Улыбнитесь!

0: Ну что, продолжим здороваться. Дмитрий с нами на связи. Доброе утро.
1: Юлия Михайловна, доброе утро. Доброе утро всем, кто включился в первую смену. Всем легкого старта в неделю. Сегодня у нас уже 12 октября. Блин, куда время летит? А куда оно летит? К пенсии летит, кто доживет. Вот, всем хорошего дня. Стокгольму привет. В Гладвике еще темно. Вот, 11 градусов. Вот, дождя нету. Нет дождя. Все, всем хорошо. Отработать.
0: Как обычно, Димка, вперед. Батьки, Юльки, в пекло. Нет дождя нигде сегодня, зато завтра. Так, Леночка, Юля, доброе утро, Юлия Михайловна, все радиослушатели, Жанна, все, кто на связи. Доброе утро, Юленька, улыбашек, настроение тебе, всем хорошего старта в новую неделю. Немного воспоминаний тебе пришлю из Калининграда, это из Музея Мирового океана. Береги себя, попей теплого чая, обняла, работаю с тобой, пишет Жанна. Вижу этого прекрасного ската. Скат, орляк, по-моему, называется, хвостокол орляк. Если не изменяет мне мое биологическое прошлое. Так, Дима рекомендует горчичку в носочки, коньячку в кружку и мед лизнуть. Вот, Дим, я понимаю, что мы тут на работе живем, но не до такой степени, чтобы у нас тут было и горчичка, и коньячок, и мед лизнуть. Тоже такой вот, знаете ли, это все дома, это все потом. Так, друзья мои, продолжим сегодняшнее прекрасное утро. Готовимся к погодным всяким разным прогнозам. Ну, вот Дима уже сказал, что дождя нет. Дождя сегодня нет нигде. Это точно. Вот что там дальше, скоро попробуем узнать. Так, секундочку, что у нас здесь по плану-то было, а? Что у нас было по плану? Что мы можем себе позволить? Сейчас узнаем, что можем себе позволить. Сережа Лазарева.

0: Доброе утро, друзья! Сегодня 12 октября, понедельник. Давайте посмотрим, что приготовил нам прогноз погоды. Осень рисует хрустальная, даже слегка, казалось бы, морозная. Утро прохлада сковывает дыхание, прозрачное небо обещает сухой, залитый солнцем день с умеренными показателями погоды, весьма скромными, но нашими. Ну и никаких дождей и тяжелых туч, только чистый горизонт и бодрящая свежесть, идеально подходящая для начала рабочей недели. Посмотрим, как распределились солнечные лучи по городам Германии. Столица встречает новую неделю с зябкими 7 градусами, которые на ветру ощущаются как колючие плюс 4. Около 7 утра небо прояснится, но осеннее солнце прогреет воздух лишь до плюс 14 в Берлине. В Гамбурге прозрачное и свежее утро, 6 градусов при основном ясном небе. Дневной предел составит плюс 15, легкая облачная вуаль набежит только к 4 часам. Бремен просыпается под мягким покровом облаков. Температура плюс 8. Ближе к полудню сквозь пелену начнет проглядывать солнце. Воздух согреется до комфортных 15. В Кёльне на старте дня 6 градусов и переменная облачность. Зато к 11 утра тучи окончательно рассеются, уступая место безоблачной лазури, которая поднимет температуру до плюс 17. Франкфурт радует безупречно чистым горизонтом с самого утра. Стартовав с бодрящих плюс 6, город проведет весь день, купаясь в солнце, а термометры зафиксируют 16 градусов тепла. В Саарбрюкене утро накрыло облаками и температура плюс 8. Однако уже к 7 часам сквозь них пробьется свет. День обещает быть весьма приятным. Ждем до плюс 17. Франкония сегодня бьет рекорды свежести. В Нюрнберге кристально чистые, по-настоящему холодные, плюс 4 на рассвете. После обеда небо слегка затянет облачная дымка, а максимальная температура становится на показателе градусника 15. Штутгарт начинает неделю с 6 тепла, в основном ясного неба. К 2 часам дня солнце начнет играть в прятки с облаками. Столбики термометров дотянутся таки до плюс 17. Во Фрайбурге царит идеальная осенняя гармония. 7 градусов утром, не облачко, безоблачная гладь продержится здесь весь день, позволив воздуху прогреться до теплых плюс 18. Баварская столица полностью солидарна с общим настроением. В Мюнхене утро ясное, на градусниках плюс 6. Весь день здесь будет сиять солнце, согревая городские улицы до 15 тепла. Вот такое у нас ясное и прохладное начало недели. Так что, друзья, одевайтесь уютнее, берите с собой любимый горячий чай, наслаждайтесь этой золотой порой. Отличного вам понедельника, легких задач. И давайте оставаться вместе на радио «Картина».
1: Золотая, чё ж ты жоржишь? Чёлочка золотая, чё ж ты жоржишь, жоржишь?
2: Жаль, жаль, жалко мне, чё ж ты жоржишь? Жаль, жаль, жалко мне, чё ж ты жоржишь?
3: Ай, около летаешь, а прочь не летишь. Ай, около летаешь, а прочь не летишь.

Целый спектакль у микрофона, понимаешь. Виа-Ариэль этим делом славились, славились. Ребят, между прочим, какой это был год? 60, наверное, 6-й. Да, 66-68, когда Лев Фидельман создал первую группу под названием «Ариэль». Но официальные даты рождения золотого состава считается 7 ноября 70-го года. Потому что тогда ансамбль «Аллегра», которым, собственно, Валерий Ярушин руководил и возглавил новый проект, соединился с ансамблем «Ариэль». Вот и под общим названием «Ариэль». Ну, они хотели вообще назваться «Эра», но дело просто в том, что тогда в СССР так назывался популярный стиральный порошок. Откуда они знали, что в 90-е придет и «Ариэль» тоже, понимаете? Они-то выбирали персонажа из книги «Фантаст» Александра Беляева, летающего персонажа, и, в общем, таким образом проходили, так сказать, советскую цензуру. А вот вам, пожалуйста. Потом хоп, и на смену порошку «Эра» пришел порошок «Ариэль». Факт? Факт, да. Так, ну что, друзья мои, продолжим общаться. Я смотрю, что ретро-тема вас зацепила. Олеся пишет: «Доброе утро всем, хорошего старта в новую неделю. Просьба у меня одна, мы каждое утро слушаем Юль твое шоу, пока в школу на работу собираемся. Заметили, что после прогноза погоды ты включаешь старую песню. А можно когда-то ты поставишь песню «Старый клен»? Я всегда ее пела, когда детей укладывала в детстве, а теперь они уже выпускники, в этом году выпускники гимназии. Как время быстро летит, заранее спасибо». Слушайте, я предлагаю ничего не ждать, никаких отдельных дней. Вдруг меня все-таки до завтра срубит. Давайте сейчас послушаем. Я не думаю, что кто-то будет против. Это действительно очень старая песня из фильма «Девчата», еще в исполнении Лусьены Овчинниковой и Николая Погодина. Если вы помните, как раз вот они играли героев этого фильма. Надю и Сашу, по-моему, да, которые вдвоем эту песню пели. Так, продолжим. Максим из Базель. Доброе утро, радиокартины и все радиослушатели. Хорошего старта в новую неделю, хорошего настроения. Давайте-ка не болейте. Предложение абсолютно ко всем. Давайте не болеть. Ох, трамвайчик. Темно. Едет Максим по маршруту. Хорошего вам рабочего. Сережа пришел, Фридрихсхафен, на связи. Говорит: Юль, доброе утро тебе и всем, кто в понедельник на работу. Вопрос на весь день для всех. А кто-то из живущих на Земле, кроме людей, еще смотрит на звезды? Сегодня мы не были очень яркие и красивые. Я в 5 утра вышел на улицу, обалдел. Такой красивый Млечный Путь был. Сереж, ну вот если ты решил меня этим вопросом озадачить, то этим вопросом я уже давным-давно озадачена. И, собственно, могу чуть-чуть тебе рассказать по этому поводу маленькую лекцию. Но оставим ее на лектории. Вот пока пускай люди подумают. Действительно, кто-то из живущих на планете Земля, кроме людей, смотрит на звезды. А чуть попозже я вам расскажу об этом подробнее. Спасибо, Сереж, за тему.

0: Обыкновенный вторник.
1: Поговорим об актуальном.
2: В немецких реалиях.
1: Поспорим о вечном.
2: В масштабах страны и мировых тенденций.
1: Проверим интуицию и блеснем талантами.
2: Непременно. Каждый вторник в 8 утра.
1: На радио «Картина».

0: мало времени остается у нас. 6 часов 57 минут. Время общеевропейское. Жанна из Фехты говорит, что сегодня тоже вышла на улицу, застыла от красоты звездного неба. Олеся из Нагельда говорит, спасибо за старый клен. Дети поставили рюкзаки, сказали, о, пора спать. Посмеялись. Самое интересное, что не помнят, как я им пела эту песню. Так трогательно. Правда, говорят, что в детей заложить все нужно важное в детстве. И все это останется на всю жизнь. Спасибо большое и всем хорошего дня желает Олеся. Ну и Владимир из Нойштадта сообщает, что он на смене, за рулем, темно, мчится вперед. Ура! Так, ну что, друзья мои, для тех, кто мчится вперед.
1: Кто придумал, скажи, эти пробки?
2: Что на дорогах?
0: Давайте посмотрим, что сегодня у нас с дорожной ситуацией, чего стоит избегать, на что обратить внимание, чтобы вы могли вовремя скорректировать свой маршрут. Автобан А3, здесь сейчас самая тяжелая ситуация. На пути к Оберхаузену между развязками Золлинген и Метманса образовалась пробка, в которой вы потеряете не менее целого часа. Еще один плотный затор тянется на 7 километров от Оберхаузена до съезда Дуйсберг-Ведау. Там вы оставите около 15 минут. На автобане А1 движение серьезно замедлено на подъезде к Бремену. Между развязками Бремен-Бринкум и Бремен-Арстен 3-километровая пробка отнимет у вас 19 минут. Также на участке от Гевельсберга до Вупперталь-Норд скопился 5-километровый затор с задержкой в 12 минут. На Кёльнском кольце тоже придется притормозить. Между развязками Кёльн-Восток и Кёльн-Дьюк автомобили стоят в 5-километровой пробке. Готовьтесь потерять около 14 минут. Автобан А6. Особое внимание тем, кто едет в сторону Нюрнберга. Между зоной отдыха Камер-Тайнер и Ланд и развязкой Швабхзюхт произошло серьезное ДТП с участием грузовика. Движение пущено в объезд по правой полосе, остальные перекрыты. И чуть дальше между Вайтхаузеном и Плейштейном вы потеряете еще 14 минут. Берегите себя, никуда не торопитесь, и пусть ваша дорога будет легкой. Остаемся вместе.

0: Осенью нам всем так не хватает теплых дней. Но мы знаем, где их найти. В сети магазинов «Миксмаркт». Добавьте летнего тепла в ваши традиционные рецепты с подсолнечным маслом «Славянка». Натуральный аромат для домашних салатов и горячих блюд. Знакомый вкус, который делает любимые рецепты еще вкуснее. Подсолнечное масло «Славянка». Солнце в каждой капле. Добавьте немного солнца в ваши блюда вместе с «Миксмаркт».
1: Рекламная служба «Радиокартина». Плюс 49-611-88-096-241.
2: Супергуд!
3: Обзор новостей.
4: Ну что ж, друзья, мы посмотрим, что в мире случилось за прошедшие несколько дней. Турция вводит жесткие ограничения в интернете. С 1 ноября в стране полностью запретят соцсети для детей младше 15 лет. Возраст пользователей будут проверять через местный аналог госуслуг. Для подростков от 15 до 18 лет введут особые правила. Их профили станут закрытыми по умолчанию. Им запретят вести прямые трансляции и отключат персонализированную рекламу. Существующие аккаунты должны пройти проверку до весны следующего года, иначе их удалят. Создатели нейросетей готовятся к худшему. Крупнейшие компании, включая OpenAI, начали тайно разрабатывать сценарии на случай выхода искусственного интеллекта из-под контроля. Как сообщают западные СМИ, индустрия всерьез моделирует варианты масштабных кибератак и сбоев критической инфраструктуры. Некоторые эксперты считают, что серьезные инциденты с нейросетями – это лишь вопрос времени. Усиленно готовят аварийные рубильники, да, для остановки алгоритмов. Такие дела. Ну и напоминаю вам, друзья, что со вчерашнего дня на Земле бушует мощный геомагнитный шторм. Планету накрыла самая сильная магнитная буря за последние 3 месяца. Она достигла высокого класса G3. Причиной стали мощные выбросы солнечной плазмы, которые добрались до Земли. По прогнозам астрономов, геомагнитный фон будет оставаться нестабильным еще около суток. Метеозависимым людям в это время рекомендуется поберечь здоровье. А специалисты предупреждают о возможных мелких сбоях в радиосвязи. Так что сегодня ничему не удивляйтесь, будьте здоровы, слушайте хорошую позитивную музыку и остаемся вместе в первой смене на радио «Картина».
5: Ну что, друзья мои, будильник свою работу сделал, дальше за дело берусь я.
3: Утреннее шоу «Первая смена» на радио «Картина». Прогноз погоды, пробки на дорогах, самые свежие новости утра, горячие хиты и отличное настроение. Твоя главная причина начать день бодро. Утреннее шоу «Первая смена» с Юлией Самошкиной. По будням в 6 утра.

0: А хочешь еще больше музыки? Например, чтобы взбодриться.
1: Ищи меня в этом пространстве. Загадил звук, и это фонки щит. Вижу ее глаза, к ее сердцу найду ключи.
0: Плейлист «Заряд бодрости».

0: очень хорошая песня для того, чтобы куда-нибудь мчаться, ехать и ни о чем не думать. Да, особенно о работе. Вот почему, говорит Сергей из Фридрихсхафена, мне так работать не хотелось. Оказывается, магнитный шторм во всем виноват. Но я еще задавал вопрос по поводу звезд. Вот-вот, сейчас я на него вам и отвечу. Кто еще, кроме людей, смотрит на планете Земля на эти плевочки, как говорил Владимир Маяковский?
1: Число А называется пределом числовой последовательности xn, тогда и только тогда, когда для любого...
2: Лекторий доширак. Быстрая пища для ума.
0: Ну что, разберемся в этом вопросе. Когда мы ночью поднимаем голову к небу, нам кажется, что звезды существуют где-то отдельно от нашей обычной жизни, красиво, далеко, загадочно. Человек смотрит на них, придумывает созвездия, загадывает желания, пытается понять, одни ли мы во Вселенной. А теперь представьте, на звездное небо вместе с нами смотрит навозный жук. И вовсе не для романтики. Африканский навозный жук-скарабей скатывает шарик из навоза и катит его подальше от кучи, чтобы другие жуки не отобрали добычу. Ему очень важно двигаться по прямой. И вот исследователи обнаружили, что в ясную безлунную ночь жук ориентируется по Млечному пути. Ученые даже воспроизвели звездное небо в планетарии и выяснили, одной светящейся полосы нашей галактики ему достаточно, чтобы выбрать направление. Представляете, у человека для этого есть, допустим, навигатор, а у жука Млечный путь. Но жуки не единственные. Ночные перелетные птицы тоже используют звезды, причем им нужно не просто запомнить, где находится какая-нибудь яркая звезда. Молодые птицы учатся ориентироваться по вращению звездного неба. Они замечают, вокруг какой точки оно словно бы поворачивается, и используют эту информацию как небесный компас. Вот так маленькая птичка может отправиться в долгое ночное путешествие, ориентируясь в том числе по далеким светилам. А еще ученые проводили необычные эксперименты с тюленями. Животных помещали в специальный бассейн планетарий, где над водой проецировали звездное небо, и выяснилось, что тюлени способны научиться выбирать определенные яркие звезды и ориентироваться по ним. Получается, что небесная навигация доступна не только птицам, но и морским млекопитающим. Но вот что важно, мы пока не знаем, смотрят ли животные на звезды с тем же любопытством, что и люди, замечают ли они красоту ночного неба, интересуются ли тем, что там наверху. Наука умеет проверять, используют ли животные звезды для ориентации, но заглянуть в их внутренний мир и узнать, что они при этом чувствуют, гораздо сложнее. Знаете, мне нравится одна мысль. Возможно, когда-то мы считали звездное небо исключительно человеческим чудом, а потом выяснилось, что даже крошечный жук-навозник способен использовать целую галактику, чтобы не сбиться с пути. Выходит, что Млечный путь – это не только наша история, наши мифы и наши мечты. Для кого-то это еще и дорога домой. Вот такие дела.

0: создаешь музыку с помощью нейросетей? Делись и искусством! Прямо сейчас присылай песню на наш электронный адрес. Напиши о себе. Мы возьмем интервью и представим твой хит в эфире уже в среду. Если слушатели накидают твоему треку множество сердечек, он залетит в специальный плейлист нашего приложения. Давай нам свою нейропесню и каждую среду в утреннем шоу «Артем в квадрате» слушай и искусство. Причина бодрости и хорошего настроения – первая смена на радио «Картина».
1: Утренний минуэт.
0: Песня дня.
2: 12 октября. Посмотрим, кто у нас там из именинников затесался сегодня в списочек. Так, ну что, что тут у нас? Начнем с самой молодой. Сегодня 38 лет исполняется актрисе Паулине Андреевой. Актриса, сценарист, режиссер. Вообще настоящее имя при рождении у нее Екатерина. Но во время учебы ее часто путали с Катей Андреевой, телеведущей, поэтому ей пришлось взять псевдоним Паулина. Сначала отучилась 2 года на факультете журналистики, потом бросила учебу, уехала в Москву поступать в школу-студию МХАТ. Широкую известность получила после выхода сериала Валерия Тободоровского «Оттепели, друзья мои». Представьте себе, что это был 2013 год, а кажется, что только вчера. И также для этого фильма исполнила она заглавную песню. Поэтому я считаю, что Паулина Андреева поет. В связи с этим давайте послушаем первую претендентку на песню дня.

Ах, как я была. Хотите слушать дальше? Голосуйте. 49 лет сегодня исполняется певице Жасмин. А тоже не все ровненько с именем Сара Львовна Шор. Певица, актриса, телеведущая. Родилась в Дербенте, в Дагестане. Замужем за молдаванином вообще. Вот, вот такая вот у нее... Сейчас, не знаю, все еще замужем или уже нет, а? Наверное, да? Значит, трое детей. У нее Михаил, Маргарита и Мирон. И осенью прошлого года она впервые стала бабушкой. Да. Дебютная песня «Так бывает» вышла в 99-м году. «Долгие дни» в 2000-м. Этот уже хит знали все. По первому образованию Жасмин медик. С отличием окончила медицинский колледж в Дагестане, так как родители не пустили его учиться на ИНГИАС в Москву. Папа был балетмейстером, мама – дирижером. Вот так-то. В 2011 году вышла замуж за молдавского бизнесмена Илона Шора. Ну, в общем, вот, вот такие вот дела. Все очень интересно. Давайте предложу вам, может быть, певица Жасмин понравится, зайдет, вы за нее проголосуете.

Джимми, да, да, вот так. Ну и еще один человек, который отмечает сегодня свой день рождения, это, знаете ли, уже юбиляр. Алексей Анатольевич, можно смело говорить, Алексей Кортнев родился 12 октября 1966 года в Москве. Советский российский певец, музыкант, композитор, автор-исполнитель, актер театра, кино и дубляжа, сценарист, телеведущий, вокалист и лидер группы «Несчастный случай». Да, вот сколько у него самых разных регалий на данный момент. Учился на механико-математическом факультете МГУ, откуда начал свой творческий путь. Основал коллектив «Несчастный случай» в 83-м году вместе с Валдисом Пельшем, с которым познакомился в студенческом театре. Многодетный отец, женат на известной гимнастке и тренере Амине Зариповой, воспитывает 6 детей от разных браков, активно снимается в кино, играет в спектакли, пишет песни и сценарии, в том числе сотрудничает с квартетом «Мы». Вот, сотрудничал много лет. Генералы песчаных карьеров, овощное танго. Что ты имела в виду? Все это слышно по радио. Все это реально слышно по радио, друзья мои. Ну и, конечно же, группа «Несчастный случай». Восхитительная просто вот. Началось с того, что Мехмат и Алексей Кортнев и философ Вальдис Пельш встретились 13 сентября 83 года. Подготовили музыкальный номер для студенческого вечера, назвали дуэт «Несчастный случай», и, собственно, с этого все и поехало. И потом к ним пошел уже саксофонист, барабанщик, клавишник. И первый альбом вышел в 94-м году, назывался «Труды плудов». Ну, вот так они и держат свою какую-то такую юмористическую марку по сегодняшний день, но во многом сейчас, конечно, благодаря Алексею Кортневу.

Вот, голосуйте-ка, друзья, кого вы хотите услышать сегодня из именинников? Паулина Андреева, певица Жасмин или Алексей Кортнев вместе со своей группой «Несчастный случай». Вот 43 года, как? Ничего себе. С 13 сентября. Таня Истрира пишет: «Всем доброго утра, прекрасной недели. Жасмин, прекрасная певица. Кортнев классный, но сегодня я за Паулину Андрееву». Хочется вот теперь, и так еще же не похолодало вроде бы. Ну, песня в свое время действительно была хитом. Прям таким хитовым хитом. Ничего себе. Ну, а что касается Паулины Андреевой, многие говорят, это потому что она замужем за Бондарчуком. Но на самом деле, ну, как бы она же все-таки как ни крути. До Бондарчука как-то существовала, извините, весьма успешно. Хорошая девочка, очень талантливая актриса. Посмотрите на ранние записи спектаклей. Посмотрите, в конце концов, на дуэтный выход на сцену ее и Брунова, когда они вдвоем показывали миниатюру из программы «Самый умный». Вот так. Ну что, кто еще голосует? Света из Данкирхена. Доброе утро. А я за Жасмин. Хорошо. Певицу Жасмин отмечаю тоже баллом. 1-1. Друзья, подтягиваемся. Подтягиваемся. То, что я тут, понимаешь, потихонечку сдуваюсь. Ничего не значит. Вы не должны сдуваться. Надуваемся. Собираемся. И вперед. Как говорится, с песней, а вот с какой песней, все зависит только от вас. Паулина Андреева, певица Жасмин и Алексей Кортнев. Ну вот за Жасмин проголосовали, что касается ее, то регулярно Жасмин обращается к своим восточным корням. И у нее целых два было больших этнических релиза. Первый в 2014, простите, «Восточная любовь». И в 2025 недавний альбом «Девчонка из Дербента». Вот он, у нее второй полностью восточный диск. Но у нас есть только, по-моему, песня «Девчонка из Дербента» из нее, из него, из этого альбома. Такс, кто третий? Кто еще пришел? Кортнев пусть будет, пишет Жанна. Ну, всем по одному. Вот сейчас за кого проголосуете, того и услышим. Того и услышим в итоге. Угу. Игорь из Хабаровска пишет: «Привет Хабаровску, всем хорошего настроения». Здравствуйте, Игорь, здравствуйте. Как у вас там в Хабаровске погода, как у вас дела? За Жасмин голосует Светлана Бернс из Крефельда. Всем доброе утро, Юля, и хорошего дня, говорит. Хорошо, у певицы Жасмин теперь есть два голоса. Ну, я сказала, кто будет первым, да? Сказала. Дима говорит: я за ногу. Не ногу свело, Дима. Несчастный случай, все время все путают. Я за Кортнева. Хорошо, за Кортнева и за радио. Всем шалом, конечно, за Жасмин, пишет Юрий Бабаев. Здравствуйте, Юра. Так, певица Жасмин, еще один голос достается. Еще один голос. Неожиданно. Честно говоря, я думала, сейчас все пойдут ностальгировать по оттепели, по Хрущеву и так далее. Так, ну что, со счетом 3, 2, 1, вот именно такой счет. У нас вперед вырывается певица Жасмин. Если сейчас за 10 секунд, пока я песню достаю, ничего не изменится, то будем слушать индийское диско от певицы Жасмин, друзья. Вот и, собственно, потом уже появлюсь в компании Олеси Спаской, потому что потихонечку подтягивается время утреннего шоу с правильной ноги. Пора уже окончательно будет проснуться. Владимир пишет: я тоже за Жасмин, хорошо, забираю. Ну и Дима говорит: а у меня ногу свело. А, понятно, ну попробуйте подвигать пальцами, тогда чуть-чуть отпускает. Все, всем доброе утро, певицу Жасмин поздравляем с днем рождения. Знаете ли, хорошая такая и дата, и цифра. Еще чуть-чуть, еще немножко будет юбилей, а пока есть время еще побыть очень молодой и красивой бабушкой.

0: красивой, но мимо.
1: Остановись. Посмотри, как падают листья. Радиокартина. Осенняя. Антидепрессивная.

0: Друзья, всем доброго понедельника!
1: Где бы вы сейчас ни находились? В пробке, в офисе, может быть, дома у гладильной доски?
0: Или не в себе?
1: Просыпайтесь, улыбайтесь, начинайте понедельник с правильной ноги!
0: Понеслась!
2: Ну что, полетели в новую неделю?
1: Продолжаем лететь, ты же уже народ немножечко подготовила.
2: Подготовила, вроде.
1: Предварительную регистрацию прошли, да?
2: Да.
1: Теперь объявляется посадка на наш лайнер, несущий нас всех в новую рабочую неделю. Здравствуйте, дорогие. Привет, Юля. Привет, слушатели.
2: Привет, пристегните ремни.
1: Мы взлетаем. Ай, давайте без турбулентности, чтобы все прошло мягко, гладко, и мы потом приземлились все довольные полетом. Ой, какая-то странная у нас аллегория. Что-то надо про самолет прям.
2: Мы с тобой две стюардессы просто.
1: Хочу, Юля, заказываю. Хочу, не, руки вверх, самолет, руки вверх. Кавер.
2: Да.
1: А? Руки вверх, кавер на Валерию самолет.
2: Да, хорошо получился, Сережа.
1: Всем доброе утро, друзья. Гороскоп будет, соцдопрос будет.
2: Все будет.
1: Поиграем обязательно. Ответим на ваши вопросы в рубрике «Окей, ясень» точно.
2: Ну, естественно, что много музыки и новиночки послушаем, которые вчера были представлены вам. Лиза Михайловна, привет. Мне место у окна, пожалуйста, говорит Дима.
1: Запросто. Кстати, у Евы Власовой тоже есть классная песня «Аэропорт» называется. Там смысл в том, что с этого момента теперь все только места твои у окна, что-то такое, знаешь? То есть все теперь у тебя будет хорошо. Тоже, кстати, вариант.
2: Слушали уже Еву Власову с «Птичкой», но Сережу выбрали.
1: Я просто, знаешь, сразу вспомнила. Это же не к тому. Это к тому, что есть песня такая, Дим.
2: Хорошая.
1: Еще Лена из Бодрибурга тоже с нами. Доброе утро, девочки. Хорошего вам эфира. Всем отличного старта в новую неделю.
2: Ну, давайте поедем в новую неделю, точнее, полетим на самолете. Пусть полет наш будет гладким. Или как там правильно? Полет удачным, успешным, не знаю, хорошим.
1: Давай скажем стандартно. Стандартным.

0: Продолжение истории про кольцо на пальчике, я так понимаю. Ну, то ли цой.
1: Годы спустя.
0: Годы спустя, да.
1: Первая версия была поудачнее, как по мне. Угу. Алексей из Уфенбурга на связи. Доброе утро, Юля, Олеся. Красивая вам осень. Спасибо.
0: Спасибо.
1: Сегодня день рождения Алексея Кортнева.
0: Да, ему 60.
1: Красивый юбилей. Я не успел проголосовать за него раньше. Хочу исправиться и пожелать этому человеку всего, что обычно желают в день рождения. Давно их слушаю и знаю, можно песню, что ты имела в виду. Группу «Несчастный случай» имеет в виду Алексей. Угу. Хорошего нам желает эфира, ждет гороскоп. Боже мой, все в этом сообщении прям. Прямо. Спасибо, Алексей.
0: Тезку Алексея Кортнева. Алексея. Точнее, тезку Алексея из Уфенбурга, Алексея Кортнева. Послушаем. С 60-летием поздравим, конечно. Сегодня у Паулины Андреевой, у певицы Жасмин и у Алексея Кортнева. Ну, выбрали певицу Жасмин. А Кортнева никто не выбрал, поэтому будем сейчас.
1: Кортнева выбрал Алексей из Уфенбурга, поэтому мы его слушаем прямо сейчас. И гороскоп таки скоро.

Тебя прошла немая тоска, все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле, и что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза, они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать, что ты...

0: Гороскоп. Гадалки не ходи.
1: Итак, понеслась, друзья, гороскоп на предстоящую неделю с 12 по 18 октября. И вот что астрологи нам прогнозируют. Прогноз по знакам. Внимание, овны.
2: Товарищи овны, давайте-ка заглянем в этот гороскоп, узнаем.
1: Самое пристальное внимание уделите собственному здоровью. А чтобы оно не подвело, следите за питанием. Ничего лишнего на этой неделе, пожалуйста, иначе ЖКТ не выдержит. К пятнице добавятся заботы и на работе. У меня пятница выходной. Так что придержимся и прислушаемся к первой части гороскопа. Ничего лишнего. Окей.
2: Тельцы, излишняя активность понедельник и вторник вполне может перечеркнуть все планы на выходные, особенно если они касаются дел сердечных. Какой бы далекой ни была командировка, все же не теряйтесь.
1: Позвоните любимой. Близнецы, финансы, так и хочется сказать, запоют романсы, если будете сорить деньгами. В первую очередь в начале недели. Лучше отказаться от серьезных покупок, чтобы потом не жалеть о впустую потраченных средствах. Считайте бабки, уважаемые близнецы.
2: Бабочки. Раки. Неделя обещает быть спокойной. Все из запланированного будет выполнено, причем без нервозности. Не подведут и финансы, но чтобы не спугнуть удачу, не раздавайте деньги налево-направо.
1: Львы. Львы, самое время пересмотреть гардероб и сменить летний имидж на осенний. Не бойтесь ярких красок. К тому же перемены в облике обязательно привлекут и перемены в личной жизни.
2: Естественно, стрижку покороче. Девы, постарайтесь провести неделю тихо и без вычурности, тем более, что любое публичное расширение собственных сфер влияния чревато провалами. Пусть пока ваши идеи и задумки побудут тайною.
1: Это была первая половина нашего коротенького и лаконичного такого гороскопа. Рак, Дима говорит, аллилуйя. Ну, поздравляем. Неделя спокойная. Таня говорит, Олеся, привет, привет. Таня, девочки, всех именинников послушали, а Паулину нет.
2: Ну, послушаем.
1: Обидненько.
2: Послушаем обязательно.
1: У нее есть бастый прикольный этот.
2: Послушаем.
1: Посмотри глаза, да, я хочу сказать.
2: Тем более, что вот теперь могли себе утром добавить в избранное и без прослушивания из истории плейлиста. Послушаем чуть позже, да.
1: Да, ну и Фричка говорит, что тоже за Кортнева, но не успела раньше написать, внучку в школу отправляла, но слышу, он уже в эфире ушел. Хорошего всем эфира, всем слушателям успешного дня, шестипалатинцам обнимашки.
2: Все, отправили, ждем вторую часть гороскопа.

0: Гороскоп на картине.
1: Продолжим заглядывать, вглядываться в звездное небо. Вот ребята говорят, что прошедшую ночью было потрясающее звездное небо и огромный Млечный Путь, и звезды такие были прям невероятные. Вот что они там нам прогнозировали.
2: Весы, если в ваших планах было на пару дней сбежать от суеты, то это вряд ли получится. Дело на этой неделе не в проворот. Несомненный бонус в том, что все они быстро и благополучно разрешатся, принеся вам еще и прибыль. Так что весы, арбайтен.
1: Скорпионы, какие бы планы ни были на эту неделю, все надо отложить и серьезно заняться рабочими вопросами. Ни бизнес, ни партнеры не простят вам непозволительные огрехи.
2: Стрельцы, работайте еще раз работать, тем более, что велик шанс воплотить в жизнь все то, что так долго в силу разных причин откладывалось, особенно в бизнесе. Даже финансовые вопросы будут решены в вашу пользу.
1: Неплохо. У Козерога все внимание отношениям. На этой неделе есть возможность навести мосты дружбы со всеми, с кем до этого не удавалось договориться. Сейчас же, особенно в начале недели, переговоры любые пройдут легко и гладко.
2: Водолеи, самым больным вопросом этой недели станет здоровье. Особенно будьте внимательны к сердечно-сосудистой системе. Никаких сильных эмоций, никакого выяснения отношений водолеи, мы вас предупредили.
1: Ну и рыбы, настолько все хорошо в работе, насколько хорошо в работе, да. Настолько проблематично у рыб на этой неделе с финансами. Но даже если на что-то не хватает, это не повод, чтобы думать, что жизнь не удалась. Удача приходит к тому, кто умеет терпеливо ждать. О, пожалуйста.
2: Это был гороскоп на предстоящую неделю. Он уже в нашем телеграм-канале. Заходите, смотрите, сверяйтесь с планами на неделю. И обязательно, друзья, если что-то идет не так, берите дела ваши в свои же руки, звезды звездами. А все-таки помнишь, как в этом фильме? На Бога надейся, а сам не плашай.
1: Да, на Деда Мороза.
2: На Деда Мороза, это «Елки» самая первая, по-моему. Самая первая часть или вторая.
1: Вот мне не скажет я точно, какая.
2: Петр
1: какая
2: Зюкал.
1: Была про Новый год? Они все про Новый год.
2: Они все про Новый год. Это самая первая или вторая часть, кажется. Доброе утро, Олеся, Юля, все слушатели. Это Петр Зюкал. Здравствуйте. Я как весы, дел точно много, прибыли не ожидается.
1: Ну, пока. А потом все случится. Обязательно. Чуть-чуть надо подождать. Набраться терпения, вот как там у рыб было сказано, что удача приходит. А пропустили, идите в телеграм-канале, посмотрите.
2: Да-да-да, хорошо, выкрутилась. Обещанная Андреева, Паулина Андреева.
1: С Бастой.
2: С Бастой. Посмотри в глаза, я хочу сказать.
1: А мы скоро продолжим.
2: Угу.

0: Дайте микрофон. А, он же есть.
1: Есть.
0: Он же есть. Окси говорит: доброе утро, девочки. Теперь я знаю, чем займусь во время длинных выходных на этой неделе. Окси, если я не ошибаюсь, лев по гороскопу, пойдет обновлять свой гардеробчик. Всем легкого понедельника, отличного настроения на всю неделю. Говорит, вернее сказать, откуда гороскоп узнал о моих планах на этой неделе?
1: А вот он подслушивал вас и прописал ровненько, как вы хотели.
0: У нас не только ясень молодец, у нас еще гороскоп.
1: Антонио, Стокгольм, привет, девчонки. Всем хорошего эфира, отличного настроения по поводу гороскопа. Я как раз собрался сегодня устроить себе разгрузочный день и ничего не есть.
0: Посмотрим. А гороскоп сказал, внимание, ЖКТ может взбрыкнуть.
1: Антон, обязательно пьем воду в таком случае и травяной какой-нибудь чаек. Посмотрим, говорит, что из этого получится. Работа у меня интересная. То на высоте, то под землей. Сейчас вот работаю в подвале, меняю лампы. На выходных был у Грини. Спасибо за интересный эфир. Узнал много нового. Всем огромный привет. Побольше улыбок, позитива и хорошего настроения. Девчонки, вы молодцы. Анули, я тебя люблю.
0: Боже мой, мы еще даже не про начали эфир, а Антонио нам уже говорит спасибо за эфир.
1: А все равно как будто наверху, видишь, он сидит в подвале, понимаешь ли, а как будто бы где-то высоко. Да.
0: Себя снизу, снизу. По поводу разгрузочных дней, это, конечно, хорошо, но аккуратненько. Аккуратненько. Надо со знанием дела, пожалуйста.
1: Особенно если вчера плотненько кушали, сегодня разгрузочный день – это во вред организму.
0: Угу.
1: Ко всем разгрузочным дням надо подходить осторожно.
0: Еще одна новиночка от группы «5 утра». «А ты мне докажи». Давайте послушаем. Забирайте себе по подписке на премиум, если нравится. Ну и скоро-скоро объявим тему утреннего соцдопроса.
2: Это «Радиокартина». Новая песня.

0: Грустные каверы. Ищи в плейлистах приложения. Качай в избранное и слушай офлайн по подписке премиум.
1: Утренний соцдопрос.
2: Так, дорогие, каждый, наверное, в детстве мечтал быть писателем.
3: Но не каждый, но мучились все.
2: Да. Сегодня у нас будет возможность поговорить на тему и немножечко вот свою фантазию проявить. Итак, есть очень хороший информационный повод. Дорогие, Гигачат, есть такая нейросеть, которую разработала и внедрила в работу Сбербанк России. Так вот, этот самый Гигачат написал продолжение «Мертвых душ». И роман уже поступил в продажу. Вы себе представляете? То самое продолжение, над которым Гоголь работал несколько лет и потом сжег безжалостно. Нейросеть попыталась вот вживиться, что называется, в думы Гоголя, использовать его стиль, его приемы, его почерк, скажем так, и написать продолжение «Мертвых душ». Уникальная, конечно, история.
3: Уникально еще, потому что над романом «Второй том Возрождения» больше года работали специалисты банка вместе с историками, литературоведами, лингвистами, инженерами. И не просто так взял и все это дело написал. Сначала были люди.
2: То есть и работал, но под контролем людей. Действительно, модель, вот эту самую гигачат, обучили, то есть дали ему, загрузили в него огромное количество собраний, сочинений Гоголя, его письма, его черновики, его записные книжки, а также произведения его современников, там всякие философские библейские тексты. И на основе этого люди в том числе разработали критерии для оценки текста, учитывали лексику, синтаксис и так далее, и так далее. И потом сгенерированные фрагменты уже проверяли эксперты, чтобы исключить прямое копирование оригинальных произведений, добиться создания новых сюжетных и смысловых решений. Мне крайне необычно это слышать, и, ну, не то, что необычно, мне любопытно, интересно, что ж там в первой серии, скажем так, в первой серии «Мертвых душ» Чичиков был таким антигероем, он зарабатывал на этих самых «Мертвых душах», такой был
3: обаятельный, простите, мошенник, да.
2: Аферист. Что ж там во второй части? Прямо интересно, интересно.
3: В детстве Николай Гоголь писал на заборах слово «вий». А мы, друзья, будем сейчас писать немножечко о другом.
2: Не, ну, во-первых, мы вас спросим, интересно ли вам, друзья, прочитать это продолжение.
3: Читали ли вообще первую часть? Ну, наверняка все читали нашу школьную программу.
2: Это же школьная программа.
3: Подразумевала, что, ну, невозможно не прочитать.
2: 7,5 экземпляров уже напечатаны, уже даже их можно купить, кажется.
3: 7,5?
2: Да, тысяч.
3: Тысяч,
2: да. А я что сказала? 7,5 штук? Нет. 7,5 тысяч экземпляров уже напечатаны.
3: Ну, естественно, что не штук.
2: Они поступили в продажу. У нас к вам вопрос один. Интересно ли вам прочитать продолжение? И второй вопрос. Продолжение какой бы истории вам вот просто чешутся руки, вам хочется узнать? А?
3: Я сразу могу ответить на этот вопрос.
2: Никакой?
3: Нет, почему же?
2: Дай возможность нашим слушателям поработать.
3: Дайте мне продолжение. Мама уже который год мне говорит, напиши ему письмо. Годы идут, я так и не узнаю, чем все закончилось.
2: Кому письмо?
3: Джорджу Мартину.
2: Тот, который «Лед и пламень»?
3: Да, да. Я говорю, мам, в кино там уже дописали. Я хочу книгу.
2: Ну, у тебя мама из читающих, да? Она много читает.
3: Очень много читает.
2: Что она любит? Фантастику или вот...
3: Знаешь, в последнее время больше всего она любит вот эти вот книжки про братков, 90-е, вот эту всю историю. Да. Я говорю, тебе еще не надоело? Уже начинает надоедать, наверное, вернусь каким-нибудь старым детективом.
2: Вова из Орегона уже пишет. Привет, зря люди этот секрет доверили ИИ.
3: Слушайте, ну... Мы вам уже сказали, что не только ИИ там работал. Там огромное количество профессионалов и в литературе, и в лингвистике.
2: И в филологии, да.
3: Да, поработала вместе с этим ИИ. Только дали ему направление.
2: дали ему направление, он как бы базу сгенерировал, а дальше люди все это дело редактировали.
3: Оценивали по 11 параметрам, включая лексику, синтаксис, гротеск, построение диалогов, присутствие автора-рассказчика и так далее. И еще и проверяли каждый эпизод на уникальность. Чтобы...
2: Как будто это такой очень позитивный, да, прием и пример того, как можно с помощью нейросети все-таки генерировать что-то значимое и важное, и как бы в положительном ключе использовать искусственный интеллект. Ну, посмотрим. Посмотрим. Итак, первый вопрос. Интересно ли бы вам прочитать продолжение? И второй вопрос. Продолжение, какой бы историю вы хотели увидеть в потенциальном будущем?
3: Услышать для начала. Прочитать. Прочитать.
2: Прочитать.
3: Ну, перспективе, можно, да. Да, можно, конечно, потом будет и услышать, когда озвучат. Интересно вот и нам. И надеемся, что будет интересно вам.
2: Поехали. Сегодня немножечко такой, друзья. Ну, скажем так. Интеллектуальный соцдопрос, но мы вас верим.
0: Новизна.

0: реклама на радио «Картина».
1: Это здорово, это здорово, это очень хорошо.
2: Алло, дочь, привет, что делаешь?
3: Привет, мама, мою полы.
2: Ясно, перезвоню.
3: Мам, можем поговорить? Мы купили Bona Spray Mop Premium, и теперь у меня блестящий результат без тяжелых ведер, грязной воды, и все это одной рукой. Без разводов и риска для здоровья. Моющее средство совершенно безопасно для человека и домашних животных. Заливаешь моющее средство, распыляешь, и это все. Мой плитку, паркет, ламинат. Никаких разводов, запахов и пыли. Быстро, просто, чисто. А ты чего хотела-то, мам?
2: Уже не важно. Скажи лучше, где купить Bona Spray Mop Premium.
3: Запоминай. На bauhaus.info или obi.de.
0: Рекламная служба «Радиокартина». Плюс 49 611 88 096 241.
1: Это очень хорошо.
4: Утренний соцдопрос.
5: У нас сегодня в утреннем соцдопросе урок литературы.
6: Да, представьте, вы дочитали любимую книгу, перевернули последнюю страничку, и там... А продолжения нет. Умер автор. Все, рукопись сгорела, сюжет оборвался.
5: Я подумаю об этом завтра, да.
6: Да, и вам непонятно, что же было дальше.
5: А очень хочется. Продолжение какой бы истории вы хотели, друзья, получить? И что вы думаете о новой книжке, которую выпустил Гигачат, Сбербанк вместе... Гигачат — это нейросеть, разработанная Сбербанком России совместно с огромным количеством вполне реальных творческих и профессиональных людей. Они написали продолжение «Мертвых душ». И каким-то образом попытались предположить, как бы Гоголь видел вот это самое продолжение истории товарища Чичикова, который ездил по селениям России еще до отмены крепостного права и скупал мертвые души, точнее, скупал души крестьян, чтобы под них получить большой кредит в опекунском совете. А крестьян-то не было, а души как бы мифические были. Это как
6: Да, знаешь, бумаги были.
5: Да-да-да. Это как бы прийти на тендер и под какой-то несуществующий, там, я не знаю, залог город. Получить деньги в кредит. Что вы об этом думаете?
6: Ну, конечно, это не значит, что перед нами там настоящий Гоголь, но все-таки эксперимент заставляет задуматься, а сколько историй мы сами бы хотели продолжить. Вот, давайте посмотрим.
5: На самом деле историю эту самую подсказал Гоголю Пушкин, причем это была как будто в то время реальный слух, да, как бы новость, которая появилась где-то в информационном пространстве о том, что предприимчивый человек продавал мертвые души и таким образом собирал деньги и исчезал. Какая-то такая, знаешь, мошенническая схема образца 19 века.
6: Пушкин эту историю подслушал где-то в окрестностях Одессы.
5: Все, да. Все может быть.
6: Ничего удивительного, что Остап, как там дальше было, Берта Мария Бендер, именно из этих краев.
5: И он задумывал «Мертвые души», Гоголь, как как роман, состоящий из трех частей. Но вот первую мы знаем, мы ее изучали в рамках школьной программы, вторую он жег, а к написанию третьей так и не приступил. Итак, Антонио у нас есть.
6: Зря вы в меня так верите, говорит Антон. На самом деле я прочитал не так уж много книг, зато технической литературы по электрике предостаточно.
5: И школьной программы тоже кое-что читал, но далеко не все. Одно время увлекался Гарри Гаррисоном, любил фантастику, правда, начал читать его, потому что старший брат читал, а мне стало интересно. Потом увлекся детективами Полякова, всякими криминальными историями, но со временем перестал, уж слишком они стали однотипными. А вот сейчас появилась мысль прочитать Анну Каренину.
6: Ой, не надо, Антоха.
5: Морально готовлю, собираюсь с духом. Почему? Почему для расширение кругозора человек хочет. Почему?
6: Если...
5: Существует, знаешь, вот это такое, знаешь, короткое описание этой книжки. Баба влюбилась не в того мужика и кинулась в финале под поезд. Но там же внутри столько...
6: Сколько лет назад ты читала «Анну Каренину»?
5: Я уже читала взрослые, поэтому я прям сочувствовала барышне.
6: Два года назад я пыталась перечитать «Анну Каренину», закрыла я где-то на первые, третьи. Ну, как, собственно, в университете...
5: Ты привыкла коротким текстом?
6: Нет. Как, собственно, в университете я... сразу сказала преподавателям, эту читать я не буду, так вот и сейчас слишком много лишних описаний, как по мне лишних, естественно, этим прекрасен Толстой, с одной стороны, с другой стороны. Лучше уж «Войну и мир», Антон, если хочется прочитать. А как по мне, так
5: но
6: вот...
5: Но «Война и мир» в разы длиннее, так что подумайте.
6: А, так там, извините, больше развития разных самых сюжетов. А тут мы проснулись, мы потянулись, я надел это, я покушал то.
5: Слушай, ну, блин, это история. Зато ты читаешь, и ты видишь, как будто картинка у тебя в воображении рисуется. Знаешь, вот эти стены, это дом, это цвет лица.
6: Какого
5: это
6: цвета было помятое платье Наташи Ростовой? Ага, на первом балу, естественно, потому что все барышни выходили на первый. Мне все время удивительно, знаешь, когда дети такие, что она от нас хочет? Она хочет, чтобы мы знали цвет платья Наташи Ростовой. Говорит, так это первый бал. Первый бал, говорю, это символ того, что она чиста, невинна, прекрасна. Говорю, естественно, это белое платье. Что вы мне в глупости говорите?
5: У меня вопрос просто, какое могло бы быть продолжение у Анны Карениной, если человека уже не стало? Вот что там могло бы быть, блин, даже не предполагаю.
6: Но там не стало человека. В общем-то, и все. А дальше что, о ком уже говорить?
5: Да, и как будто это финал, если она главная героиня первой части, то...
6: А у Гоголя все живы.
5: И продолжает свои делишки.
6: И продолжает, да. Может быть, разве что... Может быть, вот разве что... Кто там был самый старенький вот из них всех? Но он, мне кажется, всех переживет.
5: Во второй части сам товарищ Чичиков становится из такого отрицательного персонажа. Якобы трансформация его проходит в положительный герой. В положительного героя. И говорят, что, возможно, Гоголь сжег свой второй том «Мертвых душ» именно потому, что был не согласен с тем, что и у него Чичиков стал получаться якобы хорошим человеком. И он не верил в то, что люди могут изменяться, а то, что они могут становиться из плохих, из таких не очень хороших персонажей, превращаться в добрых, покающихся людей. И поэтому он свой второй том сжег. А так кто ж его узнает наверняка, но даже вот в этом продолжении, который написала нейросеть Гигачат Сбербанка России, там якобы Чичиков все-таки проходит через определенную трансформацию и понимает, что нехорошо он делал, что это негоже так себя вести.
6: Мы с моим ребенком выводили как-то, значит, аналогию о прохождении Павла Ивановича через... Как Данте спускался в ад, так Чичиков добирался до вот этой всей, значит, кульминации. Ад, чистилище и так далее. Есть литературоведы, которые прям конкретно говорят, что вот Манилов – это первый круг лимб, это сладострастие. Потом сейчас я подсмотрю, потому что я уже точно не помню, как Коробочка, третий круг – чревоугодие, четвертый круг – скупцы.
5: Ноздрев,
6: гнев и отчасти шестой круг – буйный нрав, скандалы, агрессия, вечное стремление кутить, разрешение. Это историческая личность, потому что все время с ним случались какие-то истории. Собакевич, это опять же чревоугодие, скупцы, накопители, он туда к четвертому кругу. Плюшкин туда же, да, к четвертому, это духовная смерть, скряжничество. Вот. А город Н, это уже нижний ад. Вот там вот сплетни, чиновничий обман, мертвенность душ. Ну, многие говорят, что это как бы притянуто за уши. Ну, как по мне, Гоголь был человеком верующим, вполне возможно, что что-то он в виду имел.
5: Ну, это не секрет, что он вдохновлялся божественной комедией Данте, да, там, где ад, чистилище и рай, поэтому все может быть. И здесь не только один Чичиков отрицательный персонаж, тут весь этот набор помещиков, к которым он приезжал в гости за этими самыми душами, это тоже такое не предмет, скажем так, обаяния. Мы не дочитали Антона. Антон сказал, что если ИИ напишет какую-нибудь интересную фантастику, я с удовольствием почитаю. Антон, я вам рекомендую...
6: Каждый день пишет фантастику.
5: Антон, я вам рекомендую. У нашего Вовы, звукорежиссера, есть на YouTube канал, который называется «Голос Коваленко». И он, видимо, потому что любит фантастику, он там начитывает огромное количество фантастических рассказов. Я просто зашла глянула, какие там просмотры, и сколько там Вова уже начитал рассказов, и это вполне себе реальные авторы, это еще до эпохи, мне кажется, он выбирает эти рассказы. И там прямо можно даже не читать, а можно слушать как
6: зачем аудиокнигу. Зачем ИИ, когда есть Роберт Шекли?
5: Да.
6: Вот, я просто не понимаю, зачем? Которого, кстати, Вова очень любит и частенько озвучивает. Посмотрите.
5: Дима из Гладбека подключается, говорит, а помните фразу «Он улетел, но обещал вернуться»? Карлсон, да? Вот интересно, вернулся.
6: Ну, вернулся Карлсон. Ну что, а? И продолжает шалить. Он же человек без возраста.
5: А еще Дима говорит, что он дочитал «Анну Каренину» на прошлой неделе.
6: Поняла? О, вот, молодец.
5: Дима. И как? А до этого были «Дети капитана Гранта». Вау, Дима, молодец. Что понравилось больше? В двух словах напишите, если получится.
6: Сравнить тяжело. Доброе утро, милые девочки. Всем классной недели. Думаю, это интересно. Если
5: это не одно, это и, не то же, одно и то же, как вся яичная музыка.
6: Я бы почитала, говорит Элина.
5: Хотя последнее время читаю редко, и мне за это стыдно. У нас за чтение отвечает муж. Он скупает книги, их уже некуда ставить. Купил электронную книгу, но продолжает скупать и бумажные. Бумажные книги – это отдельная история. У меня за это мой сын отвечает. Боже, это же самое. Я говорю, ну куда? У тебя шкаф уже не помещается. А, скупает и скупает.
6: Так, окей, заберите, посмотрю, говорит Антон. Спасибо. Еще раз, где он читает? На Ютубе канал называется «Голос Коваленко». Но Дима говорит, что из того, что прочитал, Паганель красава. Ну, Паганель, это наш Артем Николаев. Мне кажется, его списали с Артема.
5: Так и захотелось эту песню послушать.
6: «Веселый ветер».
5: Спой нам «Веселый ветер». «Веселый ветер».
6: Это из еще первой экранизации «Черно-белый». Ох. Так, это у нас Дунаевский, а вот кто? Большой детский хор.
5: Делала эфир по Мосфильму и вспоминала этот фильм, и там экранизацию, и где, собственно, и песня прозвучала. На виниле в таком пластиночном качестве слушали. Ленинградский завод грампластинок выпускал этот винил. Блин, кто поет? «Веселый ветер»?
6: Детский хор, я думаю, что поет. Сейчас посмотрим «Веселый ветер». Где-то там, мне кажется, именно так она у нас была. Есть, конечно, есть. Так, детский хор. Большой детский хор нет, просто детский хор, скорее всего. Диет. Очень много детских песен в базе.
5: Сережа Парамонов, большой детский хор.
6: «Веселый ветер». Угу. Сережа Парамонов, да. Золотой голос.
5: Есть, нашел?
6: Да.
5: Нашла.
6: Да.
5: О, давайте послушаем. Спасибо, Дима, за то, что напомнили. У нас тут прямой эфир. Вы видите, мы прямо ищем песни в процессе. Ну и ждем от вас тоже ответов на соцдопрос.
6: Да.
5: Продолжение какой истории вы бы хотели бы прочитать?

А хочешь еще больше музыки? Например, для шумной вечеринки. Плейлист «Шумный вечер».

0: Поехали. Обсуждаем тему литературы, любимых произведений, которые бы хотелось в продолжении лицезреть, прочитать, рассказать об этом миру. И вы включились в соцдопрос. Это просто замечательно. Светлана Шарлеруа.
1: Доброе утро, Света. Мне всегда любопытно взглянуть на варианты продолжений, которые предлагает ИИ, но все же живое человеческое творчество ничто не заменит. Сейчас головой ушла в захватывающую серию Ирины Котовой «Королевская кровь». Написано уже 14 книг. Я с нетерпением жду 15-й, у меня уже сложился целый ритуал. Сначала читаю черновики онлайн по мере написания. А как только книга выходит на бумаге, обязательно перечитываю ее в печатном виде. Подержать настоящую книгу в руках – это отдельное удовольствие.
0: Да, все верно. Есть такой масштабный цикл романтического фэнтези. Ирина Котова, это российская писательница. «Королевская кровь». В центре сюжета судьба королевской семьи Рудлок и мира Туры, где магия, интриги, пророчества и древние тайны сплетаются в эпическую сагу. Светлана рекомендует.
1: Да, говорит, это потрясающая фэнтези, другой мир, масштабная война миров, глубокие семейные ценности, конечно же, искренняя любовь. Очень рекомендую всем, кто ценит качественное фэнтези. Спасибо, Свет, спасибо, записали.
0: 14 книг уже! Вы представляете, это, мне кажется, это не один год жизни, да? Вы с этой историей живете. Прям круто, круто.
1: Всем Татьяна, по классике.
0: Всем советуют прочесть Леона Фейхте-Вагнера. Таня, это один из самых читаемых немецких писателей. Рекомендуют сагу о форсайтах, но это уже не Леон, это уже другой автор. Сейчас я гляну, тут я смотрю Джон Голсори.
1: Голсорси,
0: да. Это сага о форсайтах, тоже большое. Юля, бери, читай. Читай.
1: Сага о форсайтах, окей. Ну, можно о форсайтах, ради бога, господи. Разве это от вас зависит
0: что-то? Как написала Таня, так и прочитала.
1: Сомерсет Моем, естественно. Нет, о форсайтах, Олесь, правильно, правильно. Это я уже выпендриваюсь. Театр, многое не вошло в экранизацию, где блистательно сыграла Виа. А вот тут я не знаю ударения. Арт Мане.
0: Да.
1: Все, вся жизнь игра, и мы в этой игре актеры.
0: Потрясающая музыка Раймонда Паулса, шикарное произведение и в книжном, и в киноварианте. Тоже присоединяюсь к Таниным рекомендациям. Посмотрите, друзья, и прочитайте. Только вот вопрос, нужно ли вам продолжение,
1: да,
0: Татьяна?
1: Мы же не спрашиваем, что почитать.
0: Мы спрашиваем, какую бы историю вы хотели в продолжении увидеть.
1: Элина пишет, вот одна часть библиотеки, я только поставлю все красиво. Так нет, он достает, читает сразу по несколько и складывает, как попало. Я уже смирилась. Услышала старую песню от Динамита, красивые слова. Хочу сказать, скачать себе в избранное. Поставьте, пожалуйста, они как будто бы в тему сегодняшней темы.
0: Очень, очень красивая у вас библиотека.
1: Сколько книжек у Саши.
0: И даже вот в этом каком-то хаотичном беспорядке все-таки порядок творческого человека чувствуется. Прям
1: смотри, что у него
0: прикольно.
1: Там, у него с одной стороны там буддизм, с другой стороны Платон, а с третьей Булгаков.
0: Да, и все это перемежается фотографиями, иконами тут небольшими.
1: И изображениями всяких разных.
0: Это прямо вот то, что делает дом уютнее, как мне кажется, и очень таким личным, очень персонализированным. Есть в этом характер. Ольга из Токио тоже с нами. Здравствуйте, милые девушки. Привет всем из солнечного Казахстана. Ой, нет, из солнечной Японии. Соцдопрос.
1: Поехали. Итак.
0: А что это вы в Казахстан собрались, Оль? Или были?
1: Почему? Не люблю тратить время на чтение романов или фантастики. Я даже фильмы смотрю на двойной скорости.
0: Представляешь?
1: Я из тех людей, которым не нужны долгие описания и лишняя вода. Мне важна суть. И главное, результат. Поэтому читаю в основном то, что мне действительно нужно и интересно. Как-то я проходила тест, который показал, что я умею предугадывать развитие событий раньше многих других людей. И действительно, начиная читать роман, я часто уже понимала, что произойдет дальше. И когда мои догадки подтверждались, интерес к книге пропадал. Но зачем мне читать еще 300 страниц, если я уже знаю, чем все закончится? Одна пара как-то судилась за то, что он писал на первой странице имя убийцы. Знаете, вот. Ну вот, что бы мне хотелось изменить в литературе, так это финалы некоторых русских и всех японских произведений. У японских авторов какая-то особая печаль к печальным или неоднозначным концовкам. Мол, додумывайте сами. А я хочу, чтобы герои были счастливы. И чтобы Анна Каренина, например, не погибла, а вовремя передумала, села не под поезд, а в поезд и уехала начинать новую счастливую жизнь. Ну вот так-то. Желаю всем побольше счастливых историй, неожиданно приятных поворотов судьбы, и чтобы в жизни, в отличие от романов, у каждого был свой счастливый финал.
0: Слушайте, а может быть действительно такое продолжение Анны Карениной, что оказывается вот это
1: альтернативное.
0: Гибель не являлась реальностью, это, дескать, какой-нибудь там сон, и тут в начале второй части она просыпается и осознает, насколько она была неправа в своих
1: вот этих...
0: Это называется? Что?
1: Фанфик.
0: Да, насколько она была неправа в своих вот этих терзаниях, и действительно, что надо как-то по-другому жить свою жизнь и не заканчивать ее вот так, вот как закончила Анна Каренина. А Элина добавляет, что прочитала в свое время все книги про Каменскую от Марининой и хотела бы продолжение. Недавно купила новый двухтомник Марининой, но еще не начала. Прям здорово, что осознавать, что наша радиоаудитория читающая. Прям круто, ребят.
1: Мне все время говорят, а что читать? Я все время отвечаю, читайте то, что вам по душе. Какая разница, вы читаете какую-нибудь высокую литературу или какую-нибудь там беллетристическую или бульварную? Совершенно без разницы. Ну, пока вы читаете, вы отвлекаетесь, погружаетесь в какие-то другие реалии. Это же здорово.
0: Сейчас будет камин-аут. И когда мой сын меня затягивает в книжный магазин, он обязательно там идет, он поражаюсь, когда человек знает, что он хочет. Понимаешь, он приходит и он ищет то, что он хочет, то, что ему надо. Я же прихожу и так за компанией что-то себе выбираю. У меня уже, наверное, полгода, если не больше, лежит, вы не поверите, биография Бритни Спирс. А ну я как бы, знаешь, я же с прицелом, я покупаю эти книги, ну, с прицелом на то, что когда-то это может стать эфиром. И тут я сегодня прихожу на работу, вижу новость, что у нее в начале ноября выходит переосмысление ее самого первого альбома. Ты представляешь? Mm-hmm. Тот самый, где Baby One More Time. И она в честь 20-летия этого альбома выпускает его какой-то ремейк такой. Знаешь, я подумала, Олеся!
1: Время открыть!
0: Да, самое время открыть биографию Бритни Спирс и сделать из этого эфир. Так что, ребятки, ждите. В ноябре сделаем что-то интересное. Очень интересный персонаж такой, знаешь. Интересно, в какой момент она сошла с ума? Ну вот, превратилась из потенциальной супер-мега, и не потенциальной, из мега-звезды в девушку для посмешища, для насмешек и сочувствия.
1: А вот
0: сочувствия,
1: ты как-то прочитаешь, расскажешь мне. Да. Мне кажется, ты этот переломный момент угадаешь.
0: Да.
1: Итак, друзья, продолжаем. Дима говорит, что тоже любит Маринину. Что бы вы хотели прочитать в продолжении? Ну, не знаю, «Мастер и Маргарита». Что произошло с героями, допустим, после того, как они обрели покой? Хотите, что-нибудь с ними могло? Жили долго и счастливо. Онегин. Если бы еще раз Татьяна и Онегин встретились и все-таки что-то бы блеснуло. Что было бы там? «Три мушкетера». Что? Сколько есть этих историй про Д'Артаньяна, что с ним было дальше. Дети Атоса, дети Портоса, чего там только
0: заметьте,
1: нет.
0: Заметьте, ничего так и не вызывает ярких таких эмоций, как те самые первые части.
1: Да.
0: А?
1: Гарри Поттер, опять же, вот смотрите, допустим, да, сейчас вот вроде как выходит там сериал, а говорят, что уже там про сына Гарри Поттера что-то начинают там то ли снимать, то ли писать и так далее. Удалось ли Скарлетт в итоге вернуть Ретта Батлера?
0: Ой, не знаю.
1: Если бы был жив Шерлок Холмс, какое бы преступление он расследовал сегодня? Но этот вопрос уже
0: Ты как будто уже подводишь итоги.
1: В новом Шерлоке. Я даю направление, потому что мы остановились сейчас на детективах Маринина. Сейчас чувствую, в них и уйдем.
0: Давайте еще немножечко, друзья, побудем в этой теме. Пишите свои сообщения в тему утреннего соцдопроса, какие истории бы вы хотели.
1: Колобок. Его съела лиса, но он же не до конца умер.
0: Ждем.
1: Что-то с ним могло тоже произойти.

0: Утренний соцдопрос.
1: Так, ну что ж, давайте поглядим, что еще вы добавили к нам, немножечко вот к обсуждению темы относительно того, что искусственный интеллект дописал второй том Гоголя «Мертвые души».
2: Совместно с людьми, угу. С целым огромным экспертным советом. И нейросеть Гигачат постаралась, Сбербанк России постарался, чтобы в печать уже вышли первые 7500 экземпляров продолжения «Мертвых душ». Как будто Гоголь жив и не сжег, разрешил все-таки выйти в свет тому самому продолжению первой части «Мертвых душ». Мы вас спросили, друзья, а какое бы продолжение вы хотели найти в природе, чтобы оно появилось? Окси говорит, интересная тема соцдопроса. Я бы с удовольствием хотела узнать продолжение, но в аудиоверсии. В свое время очень много читала, но мне жалко мое время. Удобно же слушать книгу и заниматься другими делами. Это вот прямо есть два типа людей, которые...
1: аудиалы и визуалы.
2: Да, которые категорически не приемлят аудиоформат.
1: Я не приемлю аудиоформат.
2: А я люблю, я вот как Окси тоже. Я люблю что-то там готовить на кухне, что-то делать и слушать. И я заметила, что хорошую озвучку я прям воспринимаю на ура. У меня прям мое воображение, как при чтении книг, начинает строить все вот эти, знаешь... сериалы в голове, и я как будто наделяю всех персонажей там типажом, там какими-то одеждами и так далее. Некоторые книги Вовы Коваленко, Окси продолжает, я слушала, не знаю, кто это, но когда иногда слышала голос Вовы в эфире, думала, какой же голос знакомый. Мне очень нравится, как Вова читает, но, к сожалению, это не мой жанр фэнтези. Еще раз.
1: Фантастика. Вова фэнтези не читает. Практически.
2: А фэнтези и фантастика это не то?
1: Разные штуки.
2: Это раз? А в чем разница?
1: Science fiction, фэнтези. Очень много направлений фантастики. Фэнтези это, ну, скажем так, драконы, принцессы,
2: а у него
1: эльфы.
2: Здесь такой космос, какие-то...
1: А у него science fiction, да, это научная фантастика. По большей части, я же не зря говорю, что
2: для
1: Роберт Шекли, допустим.
2: Для меня это один жанр.
1: Вот.
2: Так вот.
1: А я в сортах разбираюсь в фантастике.
2: Еще раз прорекламируем абсолютно бесплатно и от чистого сердца YouTube-канал нашего коллеги Вовы Коваленко. Называется «Голос Коваленко». Заходите, смотрите, слушайте. Вдруг кому-то этот жанр придется по душе.
1: И говорит еще Натуся, говорит, да, доброе утро, скажите, пожалуйста, еще раз, Ирина Котова, произведение «Королевская кровь», правильно я услышала?
2: Все правильно.
1: А вот продолжение я бы хотела узнать о «Мастере и Маргарите», перечитываю, постоянно смотрю фильмы, хожу на спектакли «Мастер и Маргарита». А вот вы знаете, как зовут мастера? Всем хорошей недели. Не помню.
2: Его все так и называли мастером, да. Ну, наверняка, если Натусик спрашивает, значит, есть ответ.
1: Хотите, вы нам ответьте, мы потом прочитаем, чтобы мы не гуглили.
2: Так, ну, а как вам последняя экранизация с Евгением Цыгановым и Юлией Снегирь?
1: Ну,
2: мне понравилось.
1: Мне понравилось, но никакого отношения практически к книге она не имеет, но она прекрасна. Чудесная просто экранизация. Мне настолько понравилась, что я два раза ее пересмотрела.
2: Она очень красивая. Ну, и пусть у этого, у Бортко там прямо один в один по книге, но она какая-то такая, знаешь... затянуто. Я посмотрела сначала экранизацию ту свежую, потом пересмотрела Бортко, и там, где Анна Коваленко играет Маргариту, очень длинно. Мне кажется, такое оно медленное.
1: Ну, так же, как, собственно, и сама книга-то, она же тоже довольно-таки медленная.
2: У каждой книги есть свой флер, и я говорю, то, что в детстве, может быть, совершенно не воспринимается или воспринимается как-то шаблонно через призму того, что тебе там учитель говорит. Конечно, в своем возрасте, в возрасте сознания, когда ты вдумчиво читаешь и понимаешь смысл, раскрываются совершенно на новый смысл. Поэтому, дорогие, по возможности, мы понимаем, что мы живем в такое время скоротечное, когда много забот, много рабочих, каких-то домашних хлопот. Иногда проще посидеть там где-то в соцсетях, в чатах и так далее. Находите время для чтения. Хорошие книги, они, конечно, облагораживают. Даже перечитывать школьную литературу — это просто must have, как мне кажется. Вы поймете, что оказывается, жизнь такая интересная, и в книгах столько мудрости, столько всего
1: интересного.
2: Глубокого.
1: Да.
2: Ну и делитесь, конечно, рассказывайте, потому что через, я говорю, вот иногда ты не обращаешь внимания на какое-то произведение, а кто-то человек тебе сказал, слушай, я вот прочитал, и вот я вот в том-то моменте как-то так прониклась, и мне как-то понравилось, ты думаешь, блин, я тоже хочу перечитать. Поэтому, когда вы читаете, а потом еще и делитесь, рекомендуете, это прямо вообще круто.
1: Мне тебе нечего больше сказать. И дополнить нечего. Все сказано.
2: Да?
1: А что не сказано, то написано, читайте.
2: Все, дорогие, на сегодня закрываем утренний соцдопрос. В следующем часе будем играть. Сначала скажи мне, детка, да или нет. Потом окей, ясень.
1: Не все. Спешите с ответами, с вопросами. Подождите, мы не готовы пока к ответам.
2: Мы вам объявим дополнительно.
1: Я подготовила песню, которая в 2017 году в фильме «Гоголь» звучала в начале. Вот. Да,
2: давай.
1: Рэпер, но зато о Гоголе. Я
2: давай.
1: Надеюсь, что сейчас я пойду по плану. Да.

другой мир. Это моя холера, слаще, чем рафинад. Я такой, как и ты, но ты это не видишь, тебя не понять. Очередное искусство, очередной мусор. Неграмотный автор, всюду мертвые души. Одержимый ответом, но напуганный в усмерть. Ты смотришь, но слепо, а самое тайное, самое вкусное. Как все?

избегать незнакомцев, проводя ночь с костром. Ему скормить не страницу, скормить целый том. Таинственный Карла, дорога дом. Не умалишенный, но это демон за мной. Очередной обморок, удушение от рук. Царапаю мелом магический круг. Загадка погреблена, но оставила след. Названный мистификатор, неисправимый аскет.

0: сладко умирать. Как сладко умирать.
1: Жить. Слушай, насколько мрачный такой этот фильм был, темный такой, с погружением полным в какую-то такую мистику. Авторы так придумали. Вот, мне кажется, Скрудж написал прекрасный саундтрек именно к этой вещи. Кто не видел, посмотрите, 17-й год, Гоголь.
2: Сериал.
1: Да.
2: Я вот вижу прямо образ главного героя, видела где-то трейлер, а сериал не смотрела. Кому интересно, пересмотрите, дорогие.
1: Кто любит вот такую вот фэнтезийную мистику? Потому что, опять же, никакого отношения к Гоголю не имеет.
2: Окси из Хомбурга не договорила. Просто еще небольшой фидбэк по поводу соцдопроса, друзья, и финалим эту тему. Да, фэнтези я могу еще слушать, а фантастику нет. Особенно мне нравится фэнтези ироничного детектива. И говорит, что тоже обожает слушать, именно потому что представляет себе, что да как. Воображение работает так. Для меня это медитация. Сидеть, слушать аудиокнигу и рукодельничать. В общем, прям круто.
1: Здорово. Дядя Юра пишет: здравствуйте всем почитывающим, а также пописывающим. А вот мне бы хотелось продолжение народных сказок. И это не жили долго и счастливо, или там жили, поживали, добра наживали. Вот мне конкретно, пожалуйста, и как долго еще, и как именно счастливо, секретом, так сказать, поделились бы. А то сначала дурак-дурак, а потом все блага человечества благи. А у меня что-то не получилось.
2: Спасибо, дядя Юра, так иронично, так здорово прям. Хорошая такая ироничная точка в нашем соцдопросе. Витя добавляет, что Гоголь она раз прочитал, и Дюма. Здравствуйте. Но мы уже закончили обсуждать. Мы тут спрашивали, какое бы продолжение вы хотели услышать, но это уже в другой раз. Время поджимает.
1: Давайте,
2: будем,
1: да,
2: игрулями заниматься.
1: Игрулями заниматься. Послушаем чего-нибудь хорошего. И Ваенгу хочу, давно не слышал.
2: Давай.
1: Тем более запланировал звукореж, почему нет.
2: В понедельник, почему бы и нет.
1: Самое оно.
2: Дядя Юра, вам Дима отвечает: счастливо жили, ипотеку выплачивали. Это, кстати, тоже тема для следующего соцзапроса. Напишите продолжение Колобка там.
1: Колобка не надо им. У него было всего два выхода.
2: Выход всегда есть. Выход есть, да.
1: Людмила говорит, сегодня отправляла с большим опозданием. Говорит, вот и я, девочки, доброе утречко, а сегодня с большим опозданием, но у меня уважительная причина. Отправляла сына в класс инфаркт.
2: Это
1: всем
2: важно, да.
1: Легкого понедельника, удачного старта в новую неделю. Здравствуйте, Людмила.
2: Никогда не поздно, мы еще часок здесь, как минимум.
3: Остановись. Посмотри, как падают листья. Радиокартина. Осенняя. Антидепрессивная.

0: мешать.
1: Хватит слушать чужие треки, пора создавать свои.
2: Максим, ты мой капитан.
1: У Максима и Татьяны уже есть хиты ко дню рождения. Теперь твоя очередь дарить конкретную песню. Мы создадим ее с помощью нейронок. Напиши имя, накидай пару сочных фактов о человеке, шли нам и лови главный хит для твоего застолья. Конкретная песня. Суббота, 7 вечера. До чего не доходят руки, дойдут ноги. Шоу «С правильной ноги».
3: Скажи мне, детка, да или нет?
4: Сейчас будем узнавать, да или нет, и вообще, где собака порылась.
5: Друзья, есть некоторая загадочка, нужно ее разгадать с помощью наводящих вопросов. Вы нам их задаете, а мы отвечаем только да или нет. Тот, кто первый докопается до этой зарытой собаки, тот и будет молодец, тому удача будет улыбаться всю неделю. И наши аплодисменты обязательно прозвучат. Итак, история звучит так, немножечко вдогоночку к соцдопросу.
4: Женщина зашла в библиотеку, достала книгу и заплакала.
5: Горькими слезами. Чего вдруг? Что же она там прочитала, увидела? Не знаю, в чем причина ее слез? Женщина зашла в библиотеку, достала книгу и заплакала.
4: Да,
5: поехали.
4: Что бы это могло быть? Ваши варианты?
5: Алена
4: вопросов?
5: С нами здоровалась. Говорит, доброе утро, девочки, доброе.
4: Доброе утро.
5: Лена Или тоже здоровается.
4: Доброе утро, девочки, пишет. Да, здравствуйте, здравствуйте, Леночка. Итак, женщина зашла в библиотеку, взяла книгу и заплакала. Почему?
5: Там было имя ее родителей, спрашивает Лена, или нет?
4: Нет.
5: Людмила, что? Ну, по-моему, Людмила чемпион.
4: Сейчас у меня еще не пришло пока.
5: Людмила, да. Ага. Людмила, да.
4: Да.
5: Сразу, сходу, прям, понимаешь? Людмилу уже назначаем чемпионку. А Витя говорит, она нашла свою фамилию, когда давно брала ее. О, прикольная версия. Как...
4: В смысле, приходила в библиотеку, да, брала, да, да. И там, да, был формуляр. Нет, на формуляре остается, в книге не остается.
5: Красивая, красивая версия ведь, но нет.
4: Евгений Мюллер на втором месте.
5: А еще Дима спрашивал,
4: как
5: это
4: узнал?
5: Про книгу, где долги записывали? Нет, Дим.
4: Вырваны страницы, спрашивает Лена. Так, а Элина говорит, видишь, я говорю, что...
5: Так, ну Евгений Мюллер второй, да, получается?
4: Да.
5: Да.
4: Элина просто знает ответ.
5: Элина третий.
4: Но она знает.
5: Ну и что?
4: Жене говорит, вас, женщин, не понять. Алена из Ростова будет третьей, потому что это правильно. Да. Елена из Бодрибурга говорит, может быть, это ее биография. Вы близки.
5: Нет. Ну, разве у нас есть пьедестал чемпионов Алена, Евгений, ну, и Людмила, можно раскрываться.
4: Вроде бы как сказали, но как она об этом узнала, неизвестно. Да, ну, давай откроем. Значит, Людмила говорит, никто не покупал ее книгу. Да. Дальше. Евгений говорит, эту книгу написала она сама. Хорошо, да, написала.
5: Елена из Билефельда добавила, что увидела, что ее никто не читал.
4: А
5: да?
4: Как она это поняла?
5: Это была ее книга, говорит Жанна.
4: Эту книгу она написала, спрашивает Алена. Да. Это ее биография. Нет, но книгу она написала. Может быть, биография, может быть, да. Так, ну и это была ее книга. Хорошо. Как она узнала, что эту книгу никто не читал?
5: То есть у нас нет чемпиона?
4: Получается, что нет.
5: Так, там деньги, Лена Или.
4: Ну да, да.
5: Там денежка лежала.
4: Да, ну, Жанна.
5: Вот. Ну, ты взяла и обесценила успех предыдущей тройки, блин. Ладно, пускай у нас будет пятерка чемпионов, потому что и Лена, и Жанна уже на дополнительный вопрос абсолютно верно ответили, ну, что там лежала денежка.
4: Вон, Витя считает, что страницы были новые. Видишь, вариантов много. Может, склеено что-то было. А вот денежка лежала. Это да, там в книжке лежала денежка, которую она положила для первого своего читателя. Открыла, а денежка на месте. А денежка-то на месте.
5: Слушай, ну и не было мысли, что там очень совестливый читатель, что он оставил деньги. Следующему читателю она сразу расстроилась, потому как поняла, что никто ее... эту книгу не открывал, то бишь не брал в библиотеке.
4: Да, молодцы все, большие молодцы. Догадались, как Галина, правда, вот говорит, что мы уже когда-то эту загадку загадывали. Вполне возможно, не так свежа наша память спустя годы.
5: Память девичья.
4: А вот что там с памятью, которая касается Ясеня.
5: Текста песен?
4: Ясеня, и текста песен. С 13 секунды вопросы к Ясеню можем начинать. 3:46 длится песня. Так что, друзья.
5: Поехали. Можно шлать вопросы Ясеню? Ждем. Шлите.
4: Шлите.

0: манго.
1: Все лучшие песни в одном плейлисте.
2: Осень порою к нам придет весною.
1: Шансон. Ищи в плейлистах приложения, качай в избранное и слушай офлайн по подписке премиум.

0: Я спросил у ясеня.
1: Окей, ясень.
2: Пора погадать нам на ясени.
3: У нас сегодня очень стройная, очень красивая ясенька. Зовут ее Аня Лорак. Вчера в дополнительном раунде в батле она победила и получила звание лучшей новинки недели. Не обещай, так называется песня. Посмотрим, что вам ясень, друзья, наобещает. Все-таки, дорогие, у нас, Юля, прямо вот с самого начала два вопроса на одно и то же время. Поэтому давай будем на 2.22 ориентироваться. Натусик спрашивает: ясень, солнышко, как пройдет следующая неделя? А Элина спрашивает: все ли удачно пройдет у родителей в Марианских Лазнях, куда мы их отправляем в санаторий?
2: Ну, давайте узнаем.
4: Кто любишь так, как обнимал нас ловким взглядом?
3: Ой, чем? Как-то надо громко бью. Сейчас.
2: Подожди, тише сделал.
3: Как обнимал на зло всем взглядом. Любишь так,
2: любишь
3: как обнимал
2: так, как
3: на зло всем взглядом. Ну, слушайте, у родителей однозначно все будет хорошо. Там какие-то романтические чувства друг к другу. С новой силой.
2: Вспыхнут. Ну, а по поводу недели, ну вот, на зло всем будет все хорошо.
3: Кто-то вас будет любить на зло всем, на тусик. По-моему, неплохо, девчата.
2: Так, следующий вопросик у нас.
3: Так, Елена из Бадрибурга, 2.30. Чуть-чуть дальше мой вопрос ясенью, как пройдет неделя.
2: Давайте узнаем.
4: Не обещай, что станешь верным.
3: Не обещай, что станешь верным.
2: Тут что-то про какое-то...
3: Сомнения какие-то.
2: Да.
3: Про какие-то сомнения. Если...
2: В чем-то вы себе измените на этой неделе.
3: Не будете верны.
2: Да.
3: И вроде как...
2: Я себе не изменяю, всегда пью кофе, да? Сегодня я себе изменила, я пью теплую воду. Например.
3: Например. Минут 13. Лена Или спрашивает: окей, ясень, лечиться или само пройдет?
2: Ой, Лен.
3: Ноют суставы.
4: Рядом не обещай, что станешь верным.
3: Та же самая фраза, ты представляешь? Если не будете лечиться, суставы ничего вам не обещают,
2: да,
3: дорогая Леночка. Поэтому берите в свои руки ваши ноги и суставы и лечитесь.
2: Записывайтесь к врачу.
3: Да, надо что-то сделать. Минута 33. Я надеюсь, что там будет другая фраза. У Виктора из Ландау такой следующий вопрос к ясеню. Как все пройдет в среду?
2: В среду все пройдет вот так.
4: Обнимал, казалось, мирно пополам.
3: Обнимал, казался мир напополам. Боже мой, кто-то вас будет обнимать.
2: Что-то с обнимашками, да, да. И что-то с таким прям домашним, уютным, теплым. Так.
3: Казалось, мир напополам тоже, да, это будет?
2: Ну, один на работе, другой мир дома, наверное.
3: Будете разрываться между работой и домом. Галина из Бельгии на минута 52 просит остановить. Скажите, ясень, в эти выходные получится посетить крупную распродажу растений?
4: Я так молила Бога в тишине.
3: Надо попросить у Боженька.
2: Помолитесь. И все случится.
3: Да. Попросите поддержки у Бога и у вашего, может быть, супруга.
2: Поносить деревья.
3: Божества, да, да. Так, минута 35. Елена из Белефельда, как у меня пройдет сегодня встреча?
2: Так, тут были, вот тут не были. Хорошо.
4: Мирно пополам, казалось, не смогут никогда.
2: Так, что там?
3: Пополам, казалось, не смогут никогда. Ну, что-то как-то будет...
2: Придется поделиться, что ли? Пополам. И поверить в свои силы?
3: Не знаю. Во-первых, на встрече придется разрываться между чем-то и чем-то.
2: Угу.
3: Вот.
2: И умная, и красивая, чтобы не разорваться, да? А вот, и
3: еще, что она там пела.
2: И что там казалось еще, что так...
3: Пополам, казалось, не смогут никогда.
2: Угу.
3: А, ну, нас разлучить, разрушить города.
2: Ну, туда мы еще не дошли.
3: Казалось, мир напополам, казалось, не смогут никогда.
2: Но все получилось по итогу, да.
3: Много будет вам что-то казаться на этой встрече. Вы будете туда и сюда, вот это вот метаться. Но ясень как бы не говорит, но мы вам желаем определиться и встать на одну сторону. Окси, видишь, как Олеся выкрутила?
2: Хорошо.
3: Минута 20. Мы, кажется, там были. Ну вот давай на минуту 18. Окси, можно чуть-чуть? Поправим.
2: Чуть-чуть пораньше.
3: Все ли осуществит со мною задуманное, Окси?
4: Обещай, что любишь так, как обнимал.
3: Не обещай, что любишь так.
2: Как обнимал.
3: Не обещает ясень вам ничего, что задуманное получится так, как вы задумали. Во всяком случае, на этой неделе нет стопроцентного. Стопроцентной гарантии на этой неделе нет.
2: Да.
3: 53 секунды. Чего ждать, Людмила спрашивает.
2: А ждать чего? Чего-то ждать.
4: Я буду петь тебе.
2: Ждите, кто-то вам споет.
3: Ой, как хорошо, блин. Хоть под финал ясеня у нас получилось прямо так.
2: Попасть.
3: Прям так красиво. Чего вам ждать? Кто-то вам будет петь.
2: Споет вам кто-то. Но сначала не Лорак, потом еще кто-то вам в уши напоет чего-нибудь.
3: Рихард, может, супруг ваш. Дайте, спою вам. Ну что, все, ребятки, все вопросы?
2: Да, проверяем. Да, вроде бы все.
3: Тогда давайте...
2: Никого не пропустили.
3: Тогда давайте Ани Лорак послушаем целиком. Песня-то хорошая. Песня-то такая... Ух, масштабная. Немножечко с осенним флером.
2: Хорошая, красивая, можно добавить себе в избранное и включать, чтобы тебе
3: скоро
2: петь
3: будем,
2: собрался.
3: Да, финалить утренний соцдопрос, друзья, кому песни. Ой, финалить шоу утреннее.
2: Кому чего-нибудь, пишите нам, пожалуйста. Сейчас, подожди, заново запущу, это уже хочется целиком.
3: Давай красиво. Ребята, скоро будем прощаться, закрывать утреннее шоу. Кому песню, напишите.

0: Хочешь изменить жизнь, сесть на диету, бросить курить или найти новую работу? Специально для тебя каждую неделю понедельник и утреннее шоу с правильной ноги. Понеслась!
1: Принеслась! Или снеслась.
2: Дошли до этого самого момента, и сейчас будем читать последнюю порцию ваших сообщений. Тут есть парочку заявок, и, собственно, закрывать утренний эфир. Алена нам желает хорошего дня, говорит спасибо, девочки, вам спасибо. Дима просит Асмолова «Скоро осень, господа». Спасибо вам, хорошего дня.
1: Соколов взаимно. Павел у нас ее исполняет.
2: Или так, да.
1: Да.
2: Может,

0: Все может быть. Милые девочки, говорит Элина из Берлина. Еще одно утро понедельника пронеслось с вами незаметно. Спасибо. Я хочу еще одну песню от Ольги Орловой, мой друг, которую она посвятила Жанне Фриске. Всем здоровья и хорошей продуктивной недели. Сразу понятно, что Элина посмотрела сегодня вечером посвященный эфир Жанне Фриске.
1: Оля из Токио. Девушки, спасибо, красавица, за прекрасный поучительный эфир, за прекрасную музыку. Если можно, поставьте, пожалуйста, вот тоже Армина Ван Бюрена. Хорошего всем дня. Послушаем.
0: Вот, собственно, и все, друзья. Что успеем в этом часе, да, а что не успеем, уже после выпуска новостей в 11 часов. Как всегда, выпуск новостей обязательно случится. А потом будет двухчасовая пауза в интерактиве, ну и в час дня по Берлину. Даша Булавина придет, чтобы продолжить выполнять ваши заявки.
1: Всем замечательного понедельника, чудесной недели. Юлия Самошкина, Олеся Спасская. До встречи.
0: До завтра. Пока.

0: Служба новостей. Радио «Картина».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости на радио «Картина». Союз ХДС ХСС прибавил 1% пункт и достиг 19% в новом воскресном опросе социологического института ИНСА. При этом альтернатива для Германии остается далеко впереди, с 30%. Глава ИНСА Герман Бинкерт связывает небольшой рост Союза, в том числе с переговорами СДПГ, Зеленых и Левой партии о формировании правительства в Берлине. По его мнению, часть избирателей социал-демократов, не желающих видеть Сенат во главе с Левой партией, может переходить к ХДС ХСС. При этом нынешняя федеральная коалиция Союза и СДПГ вместе набирает только 32%. У зеленых 14%, СДПГ 13%, левые 10%. СВДП и Союз Арвагенкнех не преодолевают 5-процентный барьер. Парламентское большинство при таком распределении голосов математически получили бы, например, ХДС ХСС, СДПГ и зеленые суммарно 46%. АДГ и ХДС ХСС вместе набирали бы 49%. Однако Союз последовательно исключает коалицию с альтернативой для Германии. При крушении лодки близ Джибути погибли не менее 139 человек, среди них 15 детей. Судно, на борту которого находились 305 пассажиров, следовавшее из Джибути в Йемен, перевернулось в ночь на воскресенье. Об этом сообщила Международная организация по миграции ООН. По ее данным, выжили 82 человека, все они граждане Эфиопии. Еще 84 числятся пропавшими без вести. Власти Джибути продолжают поисково-спасательную операцию. Эта трагедия является суровым напоминанием об опасностях, с которыми сталкиваются мигранты на этом маршруте в поисках экономических возможностей, заявил представитель организации по миграции Александр Куасак. Эфиопию покидает все больше людей из-за возобновившихся там боевых действий с принудительной мобилизацией вооруженных формирований, а также из-за засухи. Мигранты направляются в Йемен в надежде впоследствии попасть в другие страны Персидского залива. В результате попадания ракеты в международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде погибли минимум 12 человек. Еще 309 пострадали, сообщило Управление гражданской авиации Саудовской Аравии. Дипломаты возложили ответственность за удар на йеменских хуситов. Те, в свою очередь, заявили, что авиалайнеры должны избегать воздушного пространства Саудовской Аравии и объявили его зоной военных операций. Среди погибших 4 граждан Саудовской Аравии, 2 Бангладеш, 1 гражданин США, 1 египтянин, 1 иорданец, 1 сириец, 1 палестинец и 1 суданец. Некоторые из раненых в тяжелом состоянии. Это уже 3-я за неделю атака на аэропорт. 2 предыдущих нападения на воздушную гавань унесли жизни 4 человек. Рядом с аэропортом Мюнхена 5-й день идет спецоперация по поиску пумы. Правоохранители ищут сбежавшего хищника в окрестностях столицы Баварии. В операции участвует конная полиция, вертолеты, дроны и служебные собаки. В зоне поиска в площади около 30 квадратных километров устанавливают фотоловушки, проводят опросы местных жителей. Пока что не найдено ни самой дикой кошки, ни следов, которые могли бы указывать на ее присутствие. Напомню, вечером 6 октября охотник снял на видео с прибором ночного видения подозрительную крупную кошку в природном заповеднике недалеко от деревни Обердинг. Примерно в 2 километрах оттуда находится аэропорт Мюнхена, один из крупнейших в Германии. Посмотревшие видео эксперты пришли к видео, что это может быть пума, но точной уверенности в этом нет. Немецкие хирурги вживили 80-летней женщине чип в сетчатку глаза. Уникальная операция прошла в университетской клинике Любека, одна из первых в мире. Пациентка страдает возрастной макулярной дегенерацией, из-за которой утратила возможность нормально читать, писать и распознавать лица. Чип размером 2 на 2 мм установили под сетчатку в области погибших светочувствительных клеток. При помощи специальных очков он получает изображение окружающего мира и передает сигналы в мозг. Теперь 80-летней пациентке предстоит реабилитация и обучение новой технологии. Ее болезнь ранее считалась неизлечимой, это одна из главных причин тяжелых проблем со зрением. По оценкам немецких офтальмологов, в Германии она затрагивает около 7 миллионов человек. Из них примерно 480 тысяч на поздней стадии. Новую технологию разработала международная группа ученых. Клинические испытания показали, что через год после имплантации у пациентов заметно улучшалась острота зрения. Операцию в Любеке провели спустя несколько недель после одобрения технологии в Европе. 61-летняя канадка установила мировой рекорд. Дона Джин Уайлд на всемирных играх для пожилых людей Huntsman World Senior Games в американском штате Юта удерживала планку 5 часов без перерыва. Уайлд превзошла собственный предыдущий рекорд – 4 часа 30 минут и 11 секунд. Впрочем, новую заявку еще предстоит проверить представителям Книги рекордов Гиннесса. К планке Уайлд пришла более 10 лет назад после травмы запястья. Из-за нее женщина не могла выполнять многие привычные упражнения. Планка оказалась доступной альтернативой. альтернативой и постепенно превратилась в ежедневную тренировку. Со временем канадка добавила к занятиям бег, прыжки со скакалкой и силовые упражнения. По ее словам, последний час рекордной попытки оказался особенно тяжелым. Но поддержка зрителей помогла ей продержаться до конца. Уже на следующее утро она участвовала в забеге на 3 километра. У Уайлд есть и другая амбициозная цель. Она хочет превзойти собственный результат в отжиманиях – 1575 повторений за 1 час. В Германии в ночь на 11 октября в небе можно было наблюдать северное сияние. Фиолетовая вуаль растянулась в том числе над Баварией, Бранденбургом и Северным Рейном Вестфалии. Весна и осень – периоды, когда полярные сияния в среднем возникают чаще. Это связано в том числе с эффектом Рассела-Макферрона. Вблизи равноденствия солнечный ветер может особенно эффективно передавать энергию магнитосфере Земли. В целом, из-за повышения солнечной активности в последние годы геомагнитные бури класса G3-G5 стали происходить чаще. Специалисты говорят, что красочные цвета и сияние лучше видно через камеру смартфона с использованием ночного режима и длинной выдержки. При этом лучше всего находиться в местах вдали от городской засветки. Это были новости в эфире радио. Смотрите также «Картину дня» по будням в 13:19 по подписке «Картина ТВ».
0: Служба новостей. Радио «Картина».

0: Реклама на радио «Картина».
1: Я то, что надо.
2: Осенью нам всем так не хватает теплых дней, но мы знаем, где их найти. В сети магазинов «Миксмаркт». Добавьте летнего тепла в ваши традиционные рецепты с подсолнечным маслом «Славянка». Натуральный аромат для домашних салатов и горячих блюд. Знакомый вкус, который делает любимые рецепты еще вкуснее. Подсолнечное масло «Славянка». Солнце в каждой капле. Добавьте немного солнца в ваши блюда вместе с «Миксмаркт».
0: Рекламная служба «Радио Картина». Плюс 49 611 88 096 241.

0: А теперь так.
1: Почему холодная луна не дарит утро? День и ночь, день и ночь, день и ночь, день и ночь. Одиноко видно ей одной.
2: Радио «Картина». Музыка для всех.

0: Радіокартина.
1: Когда мир светотени, ко мне слишком жесток.

0: Обыкновенный вторник.
1: Поговорим об актуальном.
2: В немецких реалиях.
1: Поспорим о вечном.
2: В масштабах страны и мировых тенденций.
1: Проверим интуицию и блеснем талантами.
2: Непременно. Каждый вторник в 8 утра.
1: На радио «Картина».

0: Не дает покоя мысль, что если надеть носок наизнанку, то его будет носить вся Вселенная, за исключением тебя. Существует два лагеря людей. Те, кто в детстве за гаражами находил железки в виде буквы «Е», и те, кто в детстве за гаражами находил железки в виде буквы «Ш». Убежденный холостяк познакомится со сварливой, неопрятной и малокультурной женщиной, чтобы укрепить свои убеждения.
1: Еще больше шуток в подкасте «Помело» в нашем мобильном приложении. Отправь любую друзьям. Улыбнитесь!

0: четверг, 20:30. Вечернее шоу Олеси Спасской на радио «Картина».
1: И это наш 10-й сезон. Все, что мы так любим. Прямой эфир, живое общение и музыка. Как сказка, как чудо, как песня.

є чуда природи, ти одна на мільйон, там очервей із колоди. Это наш аттракцион. А дальше пойдут эпизоды. К солнцу летит большой махагон.

0: Каждый день с полудня и до 6 часов вечера в эфире «Радио Мессенджер». Передавай приветы, поздравляй, удивляйся историям. Мотивируй, жалуйся на шефа, подбадривай, обсуждай, вспоминай о родине, дари настроение, рассказывай о погоде, хвастайся. Фух. Признавайся в любви, замени скучные смайлики эмоциональными песнями, присылай фото и голосовые сообщения. «Радио Мессенджер». Пообщаемся. Внимание, редакция оставляет за собой право редактировать ваши заявки.
1: Редакция в понедельник днем. Это я, Даша Булавина, я вас приветствую, друзья. Редактировать пока что нечего, но, тем не менее, я хочу вам пожелать хорошего понедельника и узнать, как ваши дела. Приглашаю вас в эфир и радостно начинаю сегодняшний радио-мессенджер с хорошей новости. Понедельник, мне кажется, вот именно тот день, который нуждается в подпитке хорошими новостями. А заключается она в том, что прекрасная девушка по имени Вероника Дубс победила в розыгрыше двух билетов на концерт Екатерины Чепик. Ну, более известный, конечно же, как Чепик в сценическом имени. Проходил розыгрыш в инстаграм-канале «Радиокартина». И я Веронику спешу поздравить, потому что это очень классное мероприятие. Это очень приятно, когда ты так уберешь и выигрываешь. Для тех, кто не участвовал почему-то, во-первых, в следующий раз обязательно попробуйте, а вдруг удача улыбнется вам, подпишитесь на инстаграм «Радиокартина». А во-вторых, обязательно следите за происходящим в эфире, потому что всякое разное у нас бывает. Ну и, конечно, отправляйтесь на билет «Картина ТВ», где можно купить билеты на концерты «Чепик», которые пройдут 16 числа в Кёльне, 17 в Аугсбурге и 18 в Штутгарте. Катя классная, и, в общем-то, по этому поводу предлагаю песню ее послушать, и еще раз вас приглашаю и в эфир, и в социальные сети, и на сайт, и вообще везде. Алена уже успела написать, говорит: «Добрый день, Дашенька, передайте, пожалуйста, привет всем чатовцам «Радио Картина», всем отличной недели». Заказала песню, она прозвучит, но сначала все-таки «Чепик».

0: Алло, дочь, привет, что делаешь?
1: Привет, мама, мою полы.
0: Ясно, перезвоню.
1: Мам, можем поговорить? Мы купили Bone Spray Mop Premium, и теперь у меня блестящий результат без тяжелых ведер, грязной воды, и все это одной рукой. Без разводов и риска для здоровья. Моющее средство совершенно безопасно для человека и домашних животных. Заливаешь моющее средство, распыляешь, и это все. Мой плитку, паркет, ламинат. Никаких разводов, запахов и пыли. Быстро, просто, чисто. А ты чего хотела-то, мам?
0: Уже не важно. Скажи лучше, где купить Bone Spray Mop Premium.
1: Запоминай. На bauhaus.info или obi.de.
2: Рекламная служба «Радиокартина». +49 611 88 0.

0: Раньше было так.
1: Тихо плещется вода, голубая лента. Вспоминайте иногда вашего студента. Много зим, много лет прожили мы вместе.
0: А теперь так.

создаешь музыку с помощью нейросетей? Делись и искусством! Прямо сейчас присылай песню на наш электронный адрес. Напиши о себе. Мы возьмем интервью и представим твой хит в эфире уже в среду. Если слушатели накидают твоему треку множество сердечек, он залетит в специальный плейлист нашего приложения. Давай нам свою нейропесню и каждую среду в утреннем шоу «Артем в квадрате» слушай и искусство!

иду ко дну. Так, друзья, я появляюсь в начале нового музыкального часа для того, чтобы напомнить о том, что я здесь есть, и еще есть радиомессенджер, в рамках которого можно отправить сообщение, можно подбодрить коллегу по работе, например, ну или передать кому-нибудь привет, или отметить какой-нибудь приятный момент, ну, день рождения, как минимум, да или просто рассказать, как проходит ваш день. Надеюсь, что он у вас продуктивный, приятный и не очень хмурый. Вот, с пожеланиями наилучшими приглашаю вас.

0: Реклама. На радио «Картина».
1: Я то, что надо.
0: Осенью нам всем так не хватает теплых дней. Но мы знаем, где их найти. В сети магазинов «Миксмаркт». Добавьте летнего тепла в ваши традиционные рецепты с подсолнечным маслом «Славянка». Натуральный аромат для домашних салатов и горячих блюд. Знакомый вкус, который делает любимые рецепты еще вкуснее. Подсолнечное масло «Славянка». Солнце в каждой капле. Добавьте немного солнца в ваши блюда вместе с «Миксмаркт». Рекламная служба «Радио Картина». Плюс 49-611-88-096-241.
2: На мой призыв откликнулась Алена, говорит. Можно послушать песенку «Баста, я найду тебя через века». Можно, нужно, слушаем.

ленте саундтрек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок, я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием. И статус моего сердца.

Так, девчата подтянули. Татьяна говорит: добрый день, Даша и все радиослушатели. Всем желаю легкого понедельника. И можно песню от Эр Рикардо «Человеку нужен человек». Спасибо заранее. Спасибо, Татьяна. Песню послушаем. Напоминаю, что это новинка. А все новинки в понедельник появляются в плейлисте «Новинки недели» в музыкальном сервисе «Радиокартина». Можно послушать и забрать список избранных треков по подписке премиум, если понравилось. Окси присылает... Ага, это скрин с песней. Погляжу. Говорит: добрый день, Даша. Всем огромный привет в чат. Хочу послушать песню с надеждой добавить себе. Благодарю, хорошего дня и отличного настроения всем. Совсем не могу вам этого, Окси, обещать, честно говоря. Но постараюсь что-нибудь сделать. Пока же Эр Рикардо.

0: гости – это такие люди, которые мешают дома ходить без штанов. Жена бросила меня с тремя малолетними детьми, старшему сыну 7 лет, дочери 4 и младшему 3 недели, и ушла на кухню пить чай. Что мне делать? Работать с мыслями о предстоящем отдыхе куда приятнее, чем отдыхать с мыслями о предстоящей работе.
1: Еще больше шуток в подкасте «Помело» в нашем мобильном приложении. Отправь любую друзьям. Улыбнитесь!

Берем спелый манго, жгучий чили, свежий базилик и нежное кокосовое молоко. И вот тайский суп. Сначала непривычно, а потом вкусно, как в детстве. В музыке своя экзотика. Берем разнообразный инди. Добавляем сочную электронику. Щедро приправляем джазом и гипнотической этникой. А на десерт – хорошее кино и живопись. Приятного аппетита на других берегах. Воскресенье, 9 вечера, радиокартина.

Елена из Калифельда появляется в мобильном приложении, говорит: привет всем, лежу дома и думаю, какую песню бы послушать, поднять себе настроение. Не знаю, есть ли она к вам, эта песня, у вас, наверное, да, от группы Плута и Кос, что-то там про родные берега, не помню название. Я пошла, поинтересовалась. Название у песни «Земляк», и она есть, звучит для вас. Надеюсь, что с настроением сразу все станет как надо.

0: Я скучаю. Я соскучилась.
1: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
2: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
3: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
2: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
3: Ты мой зойчик.
0: Мое счастье.
3: Мое сердечко.
0: Мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
3: Я тебя

пришлось подождать Ане из Эппингена с выполнением заявки, вообще потому, что Аня нас явно подвел интернет. Не было сообщения. Аня пишет: «Здравствуйте, дорогой радиокартина. Примерно 20 минут назад я уже отправляла вам заявку на песню Александра Малинина «На том берегу». Возможно, мое сообщение до вас не дошло или что-то пошло не так». Что-то действительно пошло не так, но со второго раза получилось. Поэтому прошу вас еще раз, поставьте, пожалуйста, эту замечательную песню. Очень хочется сохранить ее у себя в альбоме. Заранее большое спасибо вам и всей команде радиокартина. Всем огромный привет и прекрасного настроения. Спасибо вам, Аня, за такую милую

0: Новинка на картине.
1: В космосе летают мои мечты, и среди них о тебе каждая

0: Музыка не бывает старой. Музыка не бывает новой. Музыка бывает любимой. Радио «Картина».
1: Вот море молодых колышет супербасы. Мне 300 лет, я выполз

А хочешь еще больше музыки? Например, для переезда? Плейлист на новом.

Остановись. Посмотри, как падают листья. Радиокартина. Осенняя. Антидепрессивная.

себе. Все ритмоловы в сборе. Значит, начинаем уже, а не вскоре. Значит, начинаем уменьшать просторы. Значит, продолжаем поджигать танцполы. Снова и снова меньше места. Каждый свой нам вовсе не тесно. Ближе и ближе тела рисуют красками яркими наши будни.

0: Алло, дочь, привет, что делаешь?
1: Привет, мама, мою полы.
0: Ясно, перезвоню.
1: Мам, можем поговорить? Мы купили Bona Spray Mop Premium, и теперь у меня блестящий результат без тяжелых ведер, грязной воды, и все это одной рукой. Без разводов и риска для здоровья. Моющее средство совершенно безопасно для человека и домашних животных. Заливаешь моющее средство, распыляешь, и это все. Мой плитку, паркет, ламинат. Никаких разводов, запахов и пыли. Быстро, просто, чисто. А ты чего хотела-то, мам?
0: Уже не важно. Скажи лучше, где купить Bona Spray Mop Premium.
1: Запоминай. На bauhaus.info или obi.de.
2: Рекламная служба «Радиокартина». +49 611 88

Ой-ой-ой, это мы тут выясняем, извините, дела наши на эфиры будущие. Да, много чего интересного на неделе ждет нас и вас. Будьте обязательно очень внимательными к происходящему. Опять-таки приятные всякие презенты, бонусы, вот это вот все, что мы так любим. Ну а вообще в эфире я появляюсь для возвещения о завершении радиомессенджера. Завернула так завернула, сама еле выговорила. И для того, чтобы пожелать вам хорошего вечера. Выпуск новостей вас и нас ожидает. Что в мире происходит в этом неспокойном, нестабильном, узнаем. Ну и, конечно же, ожидает вас вечер трудного дня. Вечернее развлекательное шоу, которое для вас традиционно проведут Геннадий Чекан и Наташа Терских. Не пропустите, готовятся ребята вовсю. Тут прям пар из ушей идет, в студии коромыслом стоит. Все, я Даша Половина, всех благодарю и всем желаю приятного вечера. Алена вот тоже пишет спасибо, Дашенька, и вам спасибо большое, Алена.

0: Так, ну что, друзья мои, будильник свою работу сделал. Дальше за дело берусь я.
1: Утреннее шоу «Первая смена» на радио «Картина». Прогноз погоды, пробки на дорогах, самые свежие новости утра, горячие хиты и отличное настроение. Твоя главная причина начать день бодро. Утреннее шоу «Первая смена» с Юлией Самошкиной.
2: По будням в 6 утра.

0: В жизни мужчины есть три периода. Первый, когда он думает, что все женщины разные. Второй, когда понимает, что все женщины одинаковые. И третий, когда он знает, что все женщины одинаковые, но попадаются разные. С появлением робота-пылесоса в квартире стало значительно чище, так как приходилось убирать с пола все разбросанные вещи. Есть два типа людей. Те, кто собирается в отпуск за неделю до его начала, и те, кто просыпается за 2 часа до вылета и пытается сообразить, где лежит паспорт. Обычно они женаты друг на друге.
1: Еще больше шуток в подкасте «Помело» в нашем мобильном приложении. Отправь любую друзьям. Улыбнитесь!

0: создаешь музыку с помощью нейросетей? Делись и искусством! Прямо сейчас присылай песню на наш электронный адрес. Напиши о себе. Мы возьмем интервью и представим твой хит в эфире уже в среду. Если слушатели накидают твоему треку множество сердечек, он залетит в специальный плейлист нашего приложения.
1: Ты точно знаешь движение, ты просто двигайся вслед.
0: Давай нам свою нейропесню и каждую среду в утреннем шоу «Артем в квадрате» слушай и искусство.

0: Служба новостей. Радио «Картина».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости на радио «Картина». Союз за социальную справедливость и разумную экономику, ранее Союз Сарывагенкнехт, призвал власти Германии заключить соглашение с Москвой по дизельному топливу, аналогичные сделки РФ и США. В Ландтаге земли Саксония-Анхальт партия намерена вынести этот вопрос на голосование 14 октября совместно с «Альтернативой для Германии». Зампред фракции BSV в Ландтаге Саксонии-Анхальт Клаудия Виттик подчеркивает, что политика санкций в первую очередь наносит ущерб самим гражданам Германии. Ландтаг не может самостоятельно принять решение о возобновлении поставок энергоносителей. Этот вопрос, как и вся внешняя политика, находится в компетенции федерального правительства в Берлине. При этом запрет на импорт дистоплива и других нефтепродуктов из России действует в ЕС с февраля 2023 года. В Непале ранним утром в воскресенье 11 октября произошли внезапные разрушительные наводнения, которые затронули также популярный среди иностранных туристов регион Манаслу и дорогу в долину Цум. Сухой оползень примерно в 60 километрах от столицы страны Катманду перекрыл реку, что привело к сходу воды. По данным местных властей, смыты два подвесных моста и около десятка домов. Повреждения получила местная ГЭС. О погибших и пострадавших не сообщается. 5 человек пропали без вести. Местные власти призывают людей покинуть берега реки Будхи и Гандаки и отправиться в более высокие и безопасные места, а также готовят спасательные команды. Страна все еще восстанавливается после разрушительного наводнения, которое произошло в августе на границе с Китаем. Тогда погибли более 1400 человек, тысячи числятся пропавшими без вести. На региональных поездах в земле Рейнланд-Пфальц уже несколько недель проводится эксперимент. Время от времени вместо привычных двух контролеров на маршруте работают группы от 6 до 8 человек. Цель – сделать так, чтобы в большей безопасности себя чувствовали как сотрудники ЖД, так и пассажиры. Во время проверок билетов в поездах стали часто происходить словесные оскорбления и даже физические нападения. В группах же контролеры сталкиваются с подобными конфликтами реже. Эксперимент в Рейнланд-Пфальце проводится в связи с трагическим инцидентом, который произошел в одном из местных региональных поездов в феврале. Тогда у 36-летнего кондуктора произошел конфликт с безбилетником, и тот избил его до потери сознания. Контролера увезли в больницу, где он скончался. В июле на юго-западе ФРГ сотрудник службы безопасности поезда в ходе конфликта с пассажиром выпал из движущегося поезда на скорости 120 км в час. В целом, за прошлый год число нападений на сотрудников железной дороги увеличилось на 11%, до 2700 случаев. Профсоюзы грозят общенациональной забастовкой, если к концу года Берлин не представит планы по ужесточению законодательства в этой сфере. Вслед за указами о смене названий озера Онтарио и Мексиканского залива, президент США Дональд Трамп высказал идею о переименовании еще нескольких водоемов, в том числе какого-либо океана. Обращаясь к своим сторонникам на митинге в Кларксвилле, штат Теннесси, Трамп предложил переименовать Атлантический или Тихий океан, добавив, что новое название может быть связано с ним самим. «У нас уже есть залив, теперь нам нужна река, нам нужен океан, мы назовем его Океан Трампа или Океан Америки», — сказал Дональд. В январе 2025 года по инициативе Трампа в США переименовали Мексиканский залив в Американский, а горам Денали на Аляске вернули старое название Маккинли. Первое решение раскритиковали в Мексике, отметив, что предыдущее название использовалось много веков. В августе этого года Трамп подписал указ о смене названия озера Онтарио на границе США и Канады на озеро Америка. Премьер-министр Канады Марк Карни также раскритиковал этот шаг, напомнив, что названию Онтарио уже более 400 лет. Все 8500 билетов на рождественский рынок в бывшей шахте Тиферштоллен в немецком Вассерфингене раскупили примерно за 3 часа после начала продаж. Рынок будет работать с 3 по 6 декабря. Посетителей будут доставлять под землю на специальном поезде. А в украшенных песчаниковых залах разместятся около 40 прилавков с ремесленными изделиями, подарками и едой. Попасть туда без заранее купленного билета все еще возможно. Организаторы обещают в дни проведения выпускать небольшое количество дополнительных билетов в зависимости от загрузки. Взрослый билет стоит 10 евро, детский – 4. В самой шахте постоянная температура около 11 градусов, а посетителям необходимо носить каски. 57-летний британец Карл Бушби завершил невероятное пешее путешествие, начатое в ноябре 1998 года на юге Чили. За 28 лет он преодолел более 50 тысяч километров и пересек 29 стран, добираясь вокруг света домой в Великобританию исключительно пешком или вплавь. Последним препятствием стал Ла-Манш. В понедельник 5 октября Бушби приплыл из Франции на английский берег у Дувра. Переправа заняла около 20 часов, распределенных на 3 дня. На пляже его встретили отец, братья и друзья. За возвращением путешественника также наблюдал немецкий режиссер Вернер Херцог, снимающий о нем документальный фильм. Бушби, бывший десантник, отправился в путь с двумя правилами – не пользоваться транспортом и не возвращаться домой, пока не доберется туда собственными силами. Все свои вещи он перевозил в тележке по прозвищу «Зверь». При этом путешествие заняло гораздо больше времени, чем он рассчитывал. Проблемы с визами, мировой финансовый кризис 2008 года и пандемии коронавируса в общей сложности отняли у Бушби около 14 лет. Впрочем, путешествие еще не совсем окончено. До родного Халла на севере Англии Бушби остается пройти примерно 400 километров. В Германии появился второй мобильный бассейн для детей. В центре Бонна сейчас выставлен специальный контейнер для ознакомления с бассейном. Он наполнен шарами, затем его зальют водой, и он будет посещать школы, в которых нет своего водоема. Идея создания мобильных бассейнов в Германии появилась еще в 2024 году. Цель проекта – помочь школьникам научиться плавать. Согласно опросу, этим навыком не обладают 60% выпускников начальных школ. Год назад в Кёльне прошла официальная премьера проекта «Моби». С тех пор проект расширялся, выделялись дополнительные средства, и теперь школьники Бонна смогут сами воспользоваться услугами бассейна «Моби» в своем городе. Внутри такого контейнера есть полноценные чаши для плавания, противоток, подогрев пола, душевые и туалеты. Он временно устанавливается у школ или детских садов, чтобы дети могли проходить уроки плавания и сдавать нормативы. Это были новости в эфире радио. Смотрите также «Картину дня» по будням в 13:19 по подписке «Картина ТВ».
0: Служба новостей. Радио «Картина».

0: Раньше было так.
1: Но ведь она не твоя, хоть с тобой она даже иногда.
0: А теперь так.
1: Ведь она не твоя, хоть с тобой она даже иногда.
0: Радио «Картина». Музыка

Столько всего хотел успеть до 30, и сколько раз крылья попадали в лопасти. Неважно, сколько поворотов впереди, мы все странники.

Остановись. Посмотри, как падают листья. Радиокартина. Осенняя. Антидепрессивная.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

0: Вечер трудного дня на радио «Картина».
1: Так, ребятушки, бонжорно, что ли, да? Будем вторить песню, которую только что отыграла группа «Секрет». Привет, бонжорно, хаюшки.
2: Сеньоры, сеньориты.
1: Да, да.
2: Бонжорно, месье и мадам.
1: Алоха, ребята. Ну, в общем, на всех языках романской группы мы уже с вами поздоровались. Осталось теперь только по-русски сказать вам здравствуйте, други.
3: Добрый
1: здравствуйте,
3: вечер.
1: Геннадий Чекан, Наташа Тирских. Вечер трудного дня вроде бы как будто бы должен случиться, но он случается только в названии нашего шоу. Все, больше нигде.
3: Вечер трудного дня создан для тех, кому не важно, как он выглядит на фото. Главное, как выглядят фото УЗИ, МРТ и КТ.
1: А, подожди, дай-ка мне пафоса врубить. Дай-ка пафоса, да. Добавим немножечко. Вечер трудного дня для тех, кого денежные фантазии посещают чаще, чем сексуальные.
3: Доросли.
1: Так это же я!
3: Да.
1: Это я, черт побери, ты с меня списал эту фразу. Именно так.
3: Ну-ка.
1: Меня сексуальные вообще, если честно, уже больше не посещают фантазии.
3: Уже все.
1: Да, да. Ну, я уже списала себя с счетов.
3: Смысл
1: какой?
3: Не вижу этого смысла.
1: Абсолютно.
3: Да? Итак, ну, конечно же, вечер трудного дня создан для тех, кто чудит, когда забыл принять таблетки.
1: Да, это тоже как будто бы, да? Ой. Так, смотрите, тетя Соня нам пишет, у нас аж пожарная сирена загудела, да.
3: Когда мы появились?
1: Конечно, а что ты думал?
3: Так, мужчины когда? Быстренько взяли брайсбойты в руки.
1: И все.
3: Девочки, на всякий случай, ведра, может быть.
1: Песок, того, чтобы... лопата, что там еще, помнишь,
3: топор.
1: Раньше было?
3: Топор.
1: А, топор, да, тоже топор. Ну, в общем, ладно, ребята, как-нибудь потушим эти все пожары и... И все. Больше я ничего не придумал.
3: И
1: Гена Чекан, Наташа Тирских. Вечер трудного дня. Мы всех приветствуем. Мы особенно приветствуем Александра Лейнвебера. Почему? Потому что мы прямо сейчас поставим песню. И еще час песен никаких больше ставить не будем, потому что у нас тут спор пойдет. Мужское, женское, ну вы помните, ребят.
3: Так вот, Александр, который из Уперталя, сообщает нам следующее. Ну, во-первых, привет, мои дорогие.
1: Ну, во-первых, здрасте.
3: Отдыхаю с сестренкой и с мамой в Греции. Играем в карты и слушаем вас. Вот хотел бы им передать музыкальный привет и сказать, что я их очень сильно люблю. Для мамульки пусть будет сюрприз.
1: Надеемся, что сюрприз удастся. А еще у нас тут появляется Антонио, который говорит: Гена, могу взять 220 вольт.
3: М? На язык?
1: А ты берешь пацана на спор, я смотрю, да, на слабо.
3: Помнишь, как когда-то батарейку крону брали?
1: Конечно, и, да, конечно,
3: это
1: естественно.
3: Святое.
1: Батарейки, которые рассчитаны, по мнению американских производителей, на сколько там, на пару месяцев, у нас, у постсоветского гражданина, хватало на пару лет. Потому
3: она
1: что мы знали,
3: вечно.
1: Что, а если еще последние тебе надо все-таки переключить каналы, а батарейки уже все, ну, сдохли, Бобик сдох, ты кладешь их ненадолго возле телевизора. Вот эта вся физика, да, физика срабатывает. И хотя бы на переключить канал один тебе еще хватит 100%.
3: Так вот,
1: ну, после того, как погрыз, естественно. После того, как ты погрыз, они еще полгода работают, по-любому.
3: Да, они должны быть погрызны.
1: Обязательно. Со всех сторон причем, да. Вы же, знаешь, такие выжатые в труху эти батарейки.
3: Друг об друга побить их.
1: Да, вот поэтому...
3: сначала надо их друг об друга побить.
1: Естественно, естественно. Вот мы примерно такие же батарейки, Геннадий, ты понимаешь? Примерно нас уже побили, пожамкали, зарядили возле телека, понимаешь?
3: И
1: а мы продолжаем.
3: Пульт,
1: мы
3: да,
1: продолжаем.
3: И мы работаем. Так вот, Антонио сообщает, что он уже пробовал взять на язык 220, и поэтому он такой.
1: Ой, какое хорошее признание, Антонио. Я уже, говорит, пробовал брать на язык. Чудненько, чудненько.
3: Хорошо.
1: Не пошлые мысли, то есть не пошлые слова, которые произносятся, пошлые мысли, которые не так... думают об этих словах, да? Камень полетел в мой огород. Ладно, слушаем песню. Слушаем. А нет, мы вначале рекламу послушаем, а потом мы послушаем песню.
0: Реклама на радио «Картина».
4: Это здорово, это здорово, это очень хорошо.
0: Осенью нам всем так не хватает теплых дней, но мы знаем, где их найти. В сети магазинов «Миксмаркт». Добавьте летнего тепла в ваши традиционные рецепты с подсолнечным маслом «Славянка». Натуральный аромат для домашних салатов и горячих блюд. Знакомый вкус, который делает любимые рецепты еще вкуснее. Подсолнечное масло «Славянка». Солнце в каждой капле. Добавьте немного солнца в ваши блюда вместе с «Миксмаркт».
4: Рекламная служба «Радиокартина». Плюс 49-611-88-096-241. Это очень...

0: Вечер трудного дня на радио «Картина».
1: Мэ и Жо.
2: Так, друзья мои, товарищи, ну что же, мы приступим сейчас, наверное, да?
3: Давайте-ка послушаем нашего очередного эксперта.
2: Конечно же, послушаем. У нас, как и всегда, в рубрике «Мэ и Жо» есть очень наболевшая какая-то тема. И вот эту самую наболевшую тему мы сейчас озвучим благодаря эксперту. Забегая вперед, скажу, что это психолог с 20-летним стажем. То есть человек, который уже давным-давно варится именно в гражданских делах, скажем так. Разбирается в отношениях, потому что это семейный психолог. Давайте послушаем, что же он нам скажет.
4: Давай. Говорить на чистоту. Если мужчина флиртует с другими за спиной своей женщины, она ему недостаточно нравится. Неважно, как это происходит. Лайки в соцсетях или игривые смайлики в переписке. Главное, что он не говорит этим девушкам о том, что не свободен. И нет, это не легкий флирт для тонуса в паре. Это очевидный признак, что мужчина считает свою женщину временным вариантом. Сегодня в отношениях, а завтра уже может быть и нет. Настоящий мужчина всегда сам обозначит границы в общении с другими. Он с гордостью скажет всем, что в отношениях. Будет заботиться о своей избраннице без напоминаний. Женщине не придется бороться за его внимание и верность. Важно помнить, что счастливые отношения не требуют постоянной конкуренции с другими. Не стоит тратить время на того, кто тебя не ценит.
2: Вот такие дела, ребятушки. Поняли? Если мужчина берет и, допустим, проявляет какой-то интерес к дамам в соцсетях, например, да, под какими-нибудь постами ставит лайки, в сторисы ставит лайки.
5: Что-то комментирует,
2: намекает на какие-то комментарии у него, допустим, неоднозначные. И это не одна женщина, это много бывает женщин каких-то, да, плюс еще с какими-нибудь коллегами по работе, например, тоже может общаться. Или с какими-то, так скажем, почти случайными знакомыми, вот. То этот мужчина как бы вас не выбирает, считает вот наш эксперт-психолог семейный.
3: Оказывается.
2: Потому что мужчина, который выбирает одну женщину, он уже такой ерундой абсолютно не страдает. Она ему просто... Ну, ему просто больше никто не интересен, кроме вот одной его визави, и все. Его все мысли и все его чувства поглощены именно этим человеком.
3: Так.
2: Смотрите, уже даже мнения появились.
3: Ух ты, Антонио прислал, да?
2: Давайте послушаем, что Антонио сказал. По теме ли сказал Антонио?
6: Полностью поддерживаю дядьку.
2: Вот.
6: Я всегда обозначаю, что я люблю Алюту. И никого больше. 100% молодца. Правильно. Все бабы пофиг. Анютка, я тебя люблю.
3: Но ты слышала о Анютку?
2: Конечно.
3: Она там его придавила, малеха?
2: Мне кажется, Анютка вообще даже не ожидала, что Антонио что-то там будет записывать на самом-то деле. Анюта ехала в своих мыслях и тут на тебе, пожалуйста. Как, понимаешь, гром среди ясного неба.
3: Ну, по крайней мере, всегда левая рука на шее нашего замечательного всем известного Антонио.
2: Так, Владимир Одесса говорит: золотые слова, приветствую. Золотые слова, Антон. Ой, это у меня, не обращай внимания, у меня паровоз тут приходит.
3: Паровоз
2: проезжает. Так, ребята, ну, в общем, такие дела. Сегодня выясняем, так ли это на самом деле, что если мужчина все-таки поглощен одной женщиной, он никогда не будет обращать внимание на остальных. Особенно в соцсетях, где его раскусить достаточно сложно.
3: А мне кажется, в соцсетях вообще легко. Ну, так мне кажется. Ну...
2: Тут у нас еще Ленар говорит, что если мужчина не в отношениях, он вольный волк. А причем тут не в отношениях? Мы говорим про того мужчину, который в отношениях, понимаете? Так что не надо нас тут, народ, скажи мне это слово.
3: Смуту не наводить.
2: Да, смуту не наводить. Понятное дело, а при чем тут мужчина вольный волк, если он не в отношениях? Вольная волчица и женщина в том числе, из кьюзми.
3: Если он вольный, так он имеет полное право, господи, комментировать.
2: Это было бы глупо сказать, вот, вы понимаете, вот он не в отношениях, но он кому-то там лайки ставит. Ну это же было бы тупо вообще абсолютно, согласитесь. Конечно, если он в отношениях, то он должен уважать свою барышню, в общем-то, и особенно если для нее это достаточно такой вот, серьезный момент, чтобы он ни на кого не обращал внимания.
3: Ну, потому что бывает иногда так, что доходит до пика, если он начинает.
2: Да, да, да. Ну, пика, ну, я вот... скажу со своей стороны. Вот как, чем больше ты даешь свободы, тем больше не хочется из этой свободы выбраться. Я вам клянусь, это проверено мной уже 18-летним браком.
3: Есть такое, да.
2: Если свободу ограничивают, из нее постоянно хочется вырваться.
3: Однозначно.
2: Ну, то есть из этой клетки,
3: но
2: всегда.
3: Но есть некоторые мужчины, некоторые женщины, которые почувствовали свободу, и их уже понесло.
2: Нет, если свобода была изначально, тебя никуда не понесет. У меня вот ребенок, например, ему 18 лет. Никаких плохих компаний, никакого алкоголя, сигарет, ничего подобного, естественно, никаких запрещенных веществ не было никогда в ее жизни. А все почему? Потому что мать давала ей полную свободу действий. У нее никогда не было момента, что ей что-то нельзя. Mm-hmm. И за счет этого у нее не было вот этого запретного плода, к которому хотелось очень сильно стремиться. Когда всех ее подружек ограничивали, там, приди ровно, боже мой, 8:30, не дай бог, там, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Что в итоге? Девочки, ну, как бы, некоторые пошли по наклонной. У Маши такого не было. Она у меня в 10 лет могла оставаться с ночевкой там, у своих друзей, товарищей, где угодно, на другом конце света, и ничего, все было нормально. Ну, то есть, где-то издалека, из-за угла мы, конечно, контролировали этот момент, но...
3: По-любому контроль
2: идет. Никто не ограничил свободу. Мне, например, в детстве очень сильно ограничили свободу. Очень сильно. И из-за этого, Геннадий,
3: пожалуйста,
2: я связалась с плохой компанией. Я шучу. Из-за этого есть некоторые моменты, которые можно было бы обойти, если бы у меня ее было больше.
3: Вот, кстати, совсем скоро мы вернемся и зачитаем ваши сообщения,
2: да,
3: во-первых,
2: да,
3: ваше мнение. Ну, вот хороший вопрос, да, задал Виктор из Арнольдсвайлера. Мы его немного попозже прокомментируем.

0: Вечер трудного дня на радио «Картина».
1: Так, ну что ж, вечер трудного дня у нас в полном разгаре, а рубрика «Мэйжо» у нас тоже в полном разгаре, но я вам об этом решила не сообщать, поэтому с небольшим опозданием. Оба.
2: «Мэйжо».
1: «Мэйжо» у нас тут с вами продолжается, и сегодня выясняем, так ли это на самом деле. Как говорит у нас тут эксперт-психолог семейный, что ежели мужик лайкает всяких разных тетей, значит, он на вас уже, как бы сказать, харкать хотел с высокой башни. Вот.
3: Чувства остыли.
1: Чувства, да.
4: Стоит поговорить на чистоту. Если мужчина флиртует с другими за спиной своей женщины, она ему недостаточно нравится. Неважно, как это происходит. Лайки в соцсетях или игривые смайлики в переписке. Главное, что он не говорит этим девушкам о том, что не свободен. И нет, это не легкий флирт для тонуса в паре. Это очевидный признак, что мужчина считает свою женщину временным вариантом. Сегодня в отношениях, а завтра уже может быть и нет. Настоящий мужчина всегда сам обозначит границы в общении с другими. Он с гордостью скажет всем, что в отношениях. Будет заботиться о своей избраннице без напоминаний. Женщине не придется бороться за его внимание и верность. Важно помнить, что счастливые отношения не требуют постоянной конкуренции с другими. Не стоит тратить время на того, кто тебя не ценит.
1: Вот такая вот история. Ну тут, смотрите, тут именно речь идет не просто о лайках каких-то, знаете, а о флирте. О флирте.
3: Прямо уже.
1: Да, то есть лайк на Наташину шутку. Наташину шутку, вот тот самый вопрос, который Виктор задал, да?
3: Да,
1: если я говорит,
3: спойлера, да.
1: Если я теперь, а если теперь Наташа выставила что-то в ТикТоке или в Инстаграм, мне нельзя ее лайкнуть? Поверьте, Виктор, то, что я выставляю в ТикТоке и Инстаграм, можно лайкать абсолютно любым. Никто, ни у
3: даже
1: кого...
3: Даже детям.
1: Да, ни у кого даже не появится намека на ревность. Но, опять же, смотрите.
3: Я даже вам
1: если
3: больше...
1: бы я родилась в другом теле немножечко, да? Во-первых, я бы, конечно, тут не работала, это раз. Вот, ну, то есть у меня были бы там... Вот
3: ну, работа
1: вот
3: была бы, да, но другая.
1: Да, но другая. Да. Пышные, можно сказать, не была бы работа вообще. Пышные, так скажем, груди, бюст, да? Тонкая синяя талия. Попа невероятных, прекрасных, мягких и так далее округлостей. Глаза на пол лица, губы, зубы, все дела, понимаете? Там рост 1,80 м. Я вся такая в чулочках сижу, практически в неглиже. И у меня там огонечков целая гора от арабов, турков и прочих ребят. Ну и, естественно, славянский брат тоже ко мне на страничку зайдет и лайки поставит.
3: Да.
1: Огонечки поставит.
3: Но это не
1: считается. Тут немножко
3: работой.
1: По-другому. Тут немножко иначе. Понимаете, ваша женщина может подумать, блин, а не охерел не ты, японо-дивизия. Согласись.
3: Ну, мне кажется, если ты, как сейчас описала такую... ситуацию,
1: да.
3: То...
1: Или потом мужчин... написать «красотка». Мужчин... А, боже мой, я там пускаю слюни. Вот тут вот женщина может, мне кажется, как бы, ну, мне озадачиться.
3: Кажется, мне кажется, мужчины так в открытую не заходят на эти страницы. Это заходят...
1: Одинокие?
3: Одинокие.
1: Нет.
3: Или же,
1: это
3: может
1: в
3: быть...
1: корне неправда, Геннадий. Недавний случай. Моя очень хорошая знакомая. Она вот именно практически так, как я описала, только у нее рост чуть поменьше. Она не 1,80 м. Uh-huh. И к тому же она молода. Ей 22 года всего лишь. Будет 22. Сейчас ей 21. Ну, да. То есть вы понимаете, да? Там, ну, просто внешность, я не знаю... Я сама на нее просто бывает, она что-то мне говорит, а я ничего не слышу, я смотрю просто на нее. Насколько она красивая, просто ну, невероятно красивая девушка. И вот, Геннадий.
3: Я?
1: Да, нет, да почему тут ты? Значит, побывав в турецкой столице, так скажем, да?
3: Ага.
1: Она получила массу, естественно, внимания со стороны турецкого подданного разных мастей.
3: А я думал, удовольствие вот. От страны.
1: Нет, удовольствие она от страны тоже получила.
3: Ну, так, между прочим.
1: Короче. Вот.
3: Да-да-да.
1: И под ее, значит, естественно, вот этими всякими видами начали просто приходить эти ребята тоннами, все эти огонечки и так далее. Там подписчиков выросло у нее с 300 до 1500 буквально за сутки. Можете себе представить?
3: Да.
1: За сутки. И ей начали писать женщины. У нас с вами тут общий знакомый, бла-бла-бла, тра-та-та. И таких сообщений у нее была тьма. Бош. Понимаешь, и потаскуха, и сволочь, и русская мука, и так далее. А? И там все это было. Все
2: приехала,
1: было.
2: Да?
1: Приехала. Да, да, да, Гена. Да? Гена, да. Потому что они писали, естественно. И огонечки свои ставили. Такие дела, ребят, такие дела. Поэтому, ну, знаешь, как здесь вот палка в двух концах. Ладно, что-то мы тут...
3: Чему это было? Но,
1: давай, давай наконец-то... Нет, я к тому, что ты сказал, что мужчины так не заходят. Заходят они и ставят, что ты начинаешь. Вот, Регина нам что говорила. Если мужчина...
3: На 100% хочет быть с этой женщиной, то так и надо себя вести. Если нет, то ничего...
1: Нечего заниматься детским садом.
3: Ага.
1: Ну, видите как, насильно нет, ну, мил ты... не будешь. Я вот так вот думаю.
3: Угу. Согласен, да.
1: То есть, если вы уже как бы разонравились мужику, то excuse me. Извините, так сказать.
3: Хорошо.
5: Добрый вечер, Гена и Наташа.
3: Ириска. Добрый
1: вечер. Выскочила.
5: Эксперта согласна на 1000000%. И если женщина единственная неповторимая, то там какие могут быть лайки другим женщинам? И вообще, как можно быть в отношениях с женщиной и ставить какие-то лайки другим? То есть, ну, разберись с собой. Там, если тебе нравятся другие женщины, ну... Будь полигамным, оставь женщину эту в покое, пусть она ищет свое счастье. То есть не надо как-то, знаешь, там шифроваться, то есть все пятое, десятое. Ну или единственное неповторимое, все звезды для нее все лайки. Либо, ну я не буду выражаться, гейнзинах, да? На три веселых.
1: Ну понятно, мы поняли.
5: Да, все так, все верно. Всех люблю, целую, обнимаю.
1: Так, хорошо.
3: Спасибо большое хорошо, за ваше хорошо. Мнение. Денис пишет нам, если нормальный человек, как я, то у него нету соцсети. Вот так вот. И только смотрит на свою жену. А сети, вот эти соцсети, не нужны. Не нужны. Есть угу. только один образ. Своя это, любимая жена.
1: Это последние 20 лет нас захватили соцсети. Даже, я бы сказала,
3: прям
1: поменьше.
3: Прямо с головой, да?
1: Да, прямо с головой у нас последние лет 10, наверное. А с ковида так и вообще. Да, раньше-то как-то тоже ж мужчины флиртовали. Ну, были и времена, когда не было соцсетей. Тоже ж было дело. Для того, чтобы флиртовать, не обязательно иметь соцсети.
3: А бывало такое, что даже вот ты находишься в какой-то компании, начинаешь уделять внимание, ну, другой женщине.
1: Да.
3: Вот, пожалуйста. Ты ее разве не лайкаешь? Лайкаешь. Ну, когда-то, тогда.
1: А бывает такое, что мужик просто дурак и думает, вот сейчас я вызову у нее ревность, и она меня заметит наконец-то. У меня были такие парни. Знаешь, они просто не понимали, что я вообще, в принципе, не способна ревновать. Ну, вот просто я не способна на это чувство. Я не знаю, как вам это объяснить. Вот такое тоже случается. А вот они специально там всех облапают, а ты потом смотришь и думаешь, ну идиота кусок, число, нафиг он мне такой нужен, иди прочь, все.
3: Елена Ели к нам присоединилась. Добрый вечер, Наташа и Гена, вы меня звали. Тут, а я, тут, а... Огород чистим и слушаем вас, естественно. Я на 100% согласна с экспертом. Все прожила, значит, личным опытом.
1: Прожила на личном да, опыте, да, я да. поняла вас. Так, Сергей нам пишет. Это относится также и к женщинам. Увы, иногда даже в масштабных размерах. Не совсем с вами солидарна, потому что женщины, как правило, не настолько... Мы не бросаемся на кубики на теле, я вам так скажу. Ну, ну, ну честно.
3: Ну, не бросайся. Нет. Ну, не суди, Наташа, о себе. Не суди.
1: Да, е-мое, я не по себе сужу, я сужу вообще по женщинам. Ну, не бросаются так вот. Если ты посмотришь какой-нибудь аккаунт девушки и посмотришь аккаунт мужика, очень привлекательного, разница в подписчиках, комментариях и так далее будет просто колоссальная, Гена. Колоссальная, понимаешь? Вот такие дела.
3: Не смотрел. Я, наверное, уж больно стар.
1: Я проводила просто статистические различные опросы. Мне надо было.
3: Антонио, а если я тебя знаю... Написал Антонио.
1: Более того, я тоже знаю вас и знаю Анано и всех троих детей.
3: Нет, нет, нет. Антонио имеет в виду.
1: Да, ну лайк поставить. Я тоже тебе лайки, Антонио, ставлю. Ну что ты? Что ты начинаешь? Значит, снова. Отлайкали друг друга и нормально.
3: Я к Натали всегда отношусь с уважением. Амазонка. Добрый вечер, дорогие. Они все такие. Они все такие.
1: И мой
3: такой.
1: Мы поняли. Так, ну давайте немножко прервемся, да? Немножечко послушаем все-таки музыки, наконец-то, среди нашего разговора. И скоро закончим уже эту тему беседы.

0: Это, по мнению вот семейного психолога.
1: Нет, надо переделать все-таки.
0: Что?
1: Трудный день и легкий вечер.
0: Нет, у нас уже вечер трудного дня, Геннадий.
1: Понятно, да.
0: Все уже. Отступать некуда. Еще пару лет помотаемся, потом, может, переделаем.
1: И будет...
0: Да. И будет что-нибудь другое.
1: Не М и Жо, а ЖМ.
0: Ж и МО. Так, так, так. Ладно.
1: Маленькое отступление.
0: Эксперт нам тут нас заверяет, что если мужчина флиртует на стороне, то он несерьезно относится к своей женщине, грубо говоря, ищет ей замену и вообще не уважает. И т.д. и т.п. И зачем на него тратить время, если он вас вот так вот не уважает? А ну-ка давайте Антонио еще раз послушаем. Что нам Антонио скажет?
2: Натали, а если, например, я знаю тебя, или там знаю, например, других девушек, и они выставляют фотографии, ну, не такие, конечно, развратные. Я бы Саньке посмотрел на развратные, но не выкладывают они. Ну, просто, ну, так а чего? Почему не можем, нельзя поставить лайк?
3: Я, например, ничего не имею против абсолютно, если Антонио кому-нибудь лайк поставит.
2: Но...
3: На здоровье, как говорится, Тем более в нашем мире, когда все зависят от лайков, и для них это психологическая поддержка.
2: А что, можно, да? Хорошо. Все, давайте, люблю, целую.
0: Ну все, начинаю ставить лайки, да?
1: Спасибо.
0: Так, ну, но я вам скажу, не
1: если
0: путайте
1: вдвоем,
0: просто...
1: Если вдвоем,
0: вообще
1: да, там...
0: не путайте божий дар с яичницей, на самом деле. Потому что, знаете, я вот недавно читала статью по поводу, почему мужчины вот, или женщины, неважно, изменяют, флиртуют на стороне и так далее. Это значит, что у женщины или мужчины очень плохо развиты лобные доли. Вот лобные доли в мозге недоразвиты. То есть все эти недоразвитые лобные доли ушли в другие доли, которые, возможно, отвечают за таланты, понимаешь, за недюжие размера IQ и так далее. Ну или ушли в другое какое-то место, чуть ниже пупка. То есть и такой момент тоже присутствует. Но вот эти вот недоразвитые лобные доли не дают до конца понять, то есть не дают до конца почувствовать эмпатию. То есть, что человеку больно, тоскливо, погано может быть от ваших действий на стороне. Вот он как бы это не ощущает, он не считает это за грех. И, то есть, подсознательно не понимает, что это плохо, если уж на то пошло.
1: Слушай, а есть же такие мужчины, например, которые сдерживают себя?
0: Ну да.
1: Не буду лайкать, нет, не буду лайкать, потому что чувствую, что...
0: Ну это тоже ужасно, это тоже ужасно на самом деле. Постоянно себя сдержишь. Так, кстати, с ума можно к чертовой бабушке. Прикинь. Ну, да.
1: Ладно. Таня фон Триер пишет нам. Привет, веселая парочка. Добрый вечер вам.
0: Добрый.
1: Если просто лайкает, да пусть на здоровье себе и лайкает. Главное, зарплата, помощь во всем и вкусная еда по выходным. Ну, шашлычок там и так далее. Регулярные отношения.
0: Сексуальные,
1: ну, а если,
0: тогда не, да?
1: Ну, скорее всего, да. Ну, а если систематично с одной, двумя фаворитками и обмен фотками, и уже и телефончиками обменялись, то сковородкой он у меня точно получит. И перед выбором поставлю. Я себя, знаете ли, тоже не на помойке нашла.
0: Ну да.
1: Одна долго не задержусь.
0: А, да, вот знаешь, есть даже, по-моему, изречение, не помню, какого-то очень известного товарища. Не бойтесь мужчин, у которых много женщин. Бойтесь мужчину, если у него на стороне одна. Ну, то есть помимо вас одна. Когда их много, это фигня. Он распыляется там просто, знаешь, там кому-то что-то написал по приколу, второй там еще что-нибудь написал, третий, пятый, он так развлекся и пошел к вам в вашу постель в объятия, понимаете? Вот. А когда у него там на стороне только одна, или, как Таня написала, ну, максимум две, с которыми он уже не просто флиртует, а вышел, так скажем, за эти рамки.
1: За рамки, да.
0: То да, здесь уже, конечно, дело такое.
1: Так, Наташа пишет нам, Шкляренко. Да, главное, кушай дома, а аппетит пусть наполняет.
0: Мне не жалко.
1: Мне не жалко.
0: Видите, какие у нас добрые самаритяне, дамы. Так, Таня фон Триер еще не закончила свою мысль. Говорит, если уделяет внимание в компании другим мадам, подойду и за руку уведу. На танец, например. Пойдет как миленький. Проверено не раз.
1: Сергей из Лангфёрден. Лена Амазонка, ты не такая. Не верю. С уважением, Сергей, подписано.
0: Они все такие, и мой такой написал. Амазонка. Так, Юрий и Елена пишут. Добрый вечер. Пишет вам Елена. У нас в семье так, как какая-то гулянка или праздник, Юра в окружении женщин. И шел, думал, готовился.

0: кидает по руке. И девочки верят. Но ни разу не было того, чтобы я приревновала. И он это знает. Он говорит, в наш скучный век кто-то должен быть клоуном, развлекать людей. И ведь на самом деле люди в основной своей массе сидят на празднике за столом, порой танцевать даже не вытащишь. А на свой счет лайков он мне сам показывает. Смотри, какая девчонка классная. Я говорю, поставь лайк. Он сейчас обойдется. У меня есть ты. Вот так. Ну, короче, это ваша семейная развлекаловая, я так понимаю. Поэтому здесь никаких вопросов абсолютно возникнуть не может.
1: Это вполне нормально так. И у нас есть еще аудиосообщение, да, Владимир Одесса нам прислал.
0: Да.
1: Давайте-ка послушаем.
2: Не, ну вот Сергей красавчик, с языка снял. Действительно, вот этого эксперта не мешало бы немножко дополнить. Если это идет обоюдно с двух сторон, да, уважуха. Но бывает, как практика показывает, либо с одной стороны, либо с другой. А если и там понимание, и вот это вот все, то, что и сказал эксперт, это дорогого стоит. И тот, кто нашел такого человечка, тому очень сильно в жизни повезло. А то, что мужики больше там лайкают, или подписчиков, или так далее, и тому подобное, ну это ж и коню понятно. Ну самец, понятное дело, он хочет перьями пофуршить туда-сюда. Так что это все на самом деле... Натали правильно сказала, палка двух концов.
0: Да.
1: Такой
0: да,
1: акцент да. Вы правильно сделали, да.
0: Так.
1: По поводу концов, да. Хорошо, ну что.
0: Геннадий! Понабирался всяких как у меня, да, я смотрю.
1: Не, я просто поддержал Владимира.
0: Общую фабулу, скажем так, нашей сегодняшней обесценки.
1: Может быть, и где-то поставил жирную точку, да. Хорошо, большое спасибо каждому за свое мнение. И большое спасибо нашему эксперту.
0: Вот, и самое главное все-таки в отношениях это доверие.
1: Самое.
0: Вот и все, лайкайте кого хотите, ну правда. Есть дамы такие, как я, абсолютно холодные к этому моменту, вообще не обращающие на это никакого внимания. То есть нас этим не проймешь. Лайкай хоть за лайкай все. Все, что тебе нравится, не нравится, по барабану вообще абсолютно. Плевать. Вот. А есть, конечно, ревностные девушки. Поэтому уважайте все-таки и девушку свою, если ей что-то там не нравится. Надо найти на компромисс в таких случаях, я
1: Только
0: считаю.
1: Так.
0: Да, если, конечно, вам человек дорог. Если не дорог, то не надо мучить крышу. Вот и все. Так, вроде разобрались с этим делом, да?
1: Ну, поставим, конечно же, точку с композицией «Дискотека авария».
0: Лайкни меня.
1: Да.
0: Ребята, скоро к вам вернемся. Дальше у нас абсолютно целый час развлекалово.

0: Вечер трудного дня на радио «Картина».
1: Так, ребятушки, у нас тут вечер трудного дня продолжается. Гена Чекан, Наташа Терских, если вдруг кто-то не знал. Но мы сейчас переходим к иного содержания рубрики. Конечно же, ноктюрн для водосточных труб.
0: Ноктюрн для водосточных труб.
2: Понедельник, друзья, для кого-то он тяжелый, для кого-то он просто самый-самый-самый лучший день недели, потому что именно в понедельник мы с Наташей выпускаем очередной киношедевр.
1: Да. Сегодня мы решили пойти по другому пути.
2: Слушатели ждут с нетерпением, что же мы сегодня выпустили.
1: И прямо сейчас объявляется награда в виде аплодисментов лучшему композитору, который придумает музыку для нашего очередного киношедевра. Он называется «Мой мафиози». «Мой мафиози», знаете, такой фильм фактически со Сильвестром Сталлоне. Такой, знаете ли, комедийный боевик, да?
2: Давай,
1: с элементами любовных сцен, естественно.
2: Ну,
1: куда с элементами, да, романтики. Комедийный боевик «Мой мафиози». Ребята, какие песни могут подойти к этому, не побоюсь слова, шедевру?
2: Не надо бояться.
1: Не боюсь.
2: Что есть, то есть.
1: Да.
2: Мы, знаете ли, даже...
1: Знаем себе цену и нашему таланту.
2: Советуем иногда самому Михалкову, как...
1: Михалков уже немножечко как бы сдает позицию, поэтому мы теперь
2: снимать
1: ему советуем.
2: Фильмы, да.
1: Так,
2: он,
1: в общем...
2: Вот
1: у нас...
2: недавно у нас только была переписка с ним.
1: Да. Мне кажется, мы тоже немножко сдаем, поэтому всякую билиберду несем в эфир. Итак, ребята, «Мой мафиози» называется кино. Что может подойти в качестве музыки для этого? Елена Ильи говорит, страна лимония живет без забот. А, лимония, лимоны. Миллионы, все дела. Ну да, Леночка, хорошо. Первый «Стардан».

0: Ноктюрн для водосточных труб.
1: Ноктюрн для водосточных труб и песня, какая может подойти к этому киношедевру. Вот страну Линой мы уже прошли. Очередная
2: порция.
1: Песня какая может быть?
3: У нас очень приятно, что в этой игре участвуют два человека,
1: да.
3: Два композитора. Елена и
1: Даня
3: бьются
1: друг с другом, понимаешь, за право получить там аплодисменты в конце.
3: Что ж, можно так сказать, что финал нашей игры
1: очевиден.
3: Да. Итак, Елена и Ели, два кусочка колбаски у тебя лежали на столе.
1: Ну, такой себе, конечно, мафиози? На минималочках. Мафиози, которому всего 5 лет, знаете.
3: Это начало.
1: Он спер из холодильника запрещенную для него еду.
3: Так, о боже, какой мужчина, Таня фон Триер.
1: А это уже подходит, уже хорошо, да.
3: Елена Ели по-крупному пошла. Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
1: Слушай, они действительно мафиози-тихушники, ты знаешь, вот эти вот бухгалтеры.
3: Таня фон Триер, Тимати, панты.
1: Это панты.
3: Ну, недолго такие мафиози, конечно же.
1: Да, те, которые понтуются, да. Вот скорее бухгалтеры и тихушники, они дольше поживут.
3: Так, Елена Ели, все, что в жизни есть у тебя, очень радует меня.
1: Елена... Или полковнику никто не пишет.
3: Ну, Елена,
1: но это уже драма.
3: Елена вырвалась, погоди.
1: Да это уже драма, смотри, полковнику никто не пишет.
3: Но это нет, это уже все постфактум, если он находится уже за решеткой.
1: Да, кстати, это уже конец истории. Но у нас вроде как романтический боевик, и романтические боевики не должны так заканчиваться. Ни когда он за решеткой, ему больше никто не пишет, и все, открытый финал. Ядрен батон, спасибо.
3: Я думал, что Елена или вырвалась вперед, но нетушки, Таня фон Триер догоняет Елену.
1: Дульки с маком не догоняет. Нет? Потому что Лена Или написала в темно-синем лесу.
3: А, точно, да.
1: Где трепещут осины. И еще написала «Долина, чудная долина», и только потом Таня фон Триер.
3: Дискотека «Авария», Таня пишет нам. Песня «Разбойников» из «Карабаса-барабаса», песня «Кот и Алисы». На дурака
1: не нужен, нож. Но это скорее подельники. Они, знаете ли как, работают на мафию. Они не главари банды. Ну, такой мелкотворной ерундой не станут мафиози заниматься. Ну, серьезно.
3: Пришло прошение
1: да.
3: К мафиознику.
1: А я так разбираюсь, знаешь, мафиозной вот этой всей... Как она называется правильно?
3: В структуре,
1: что, боже мой, иерархии, вот.
3: Так вот, Елена Или, забирай меня скорее, увози за 100 морей.
1: Это как бы девушка обращается к мафиози. 18 мне уже, давай. Парам-парам-пам.
3: Это где-то в ресторане. Таня фон Триер. Так, ни в коем случае мы не останавливаемся. Не помню, кто поет, у тебя есть мафия, у меня есть папа. Кстати, хорошая песня.
1: А почему никто не вспомнил песню? Он такой, когда этой Чеботиной. Я хочу, чтобы на нас, глядя, плакал Голливуд.
3: Видишь?
1: Она же там как раз про это. Ты будешь стрелять, я буду доставать патроны. Понимаешь?
3: Затесался в этой двойке. Со своим произведением Николай из Хайдельберга.
1: Вот.
3: Все могут короли, ребята.
1: Все могут короли. Шикарно. Новый взгляд со стороны мужчины на мой мафиози.
3: Да, Таня, я тут не понял немножечко. Она вошла и крикнула «Вина».
1: Но это она уже с мафиози рассталась просто. И опять же кабриолет. Так, но это уже про расставание больше, потому что там грусть, печаль. А, ребята, у нас открытый вопрос. Мой мафиози. Доколе, да. Доколе вы будете не писать. Мой мафиози называется фильм. Какая песня может подойти к этому шедевру?

0: Необыкновенный вторник.
1: Поговорим об актуальном.
2: В немецких реалиях.
1: Поспорим о вечном.
2: В масштабах страны и мировых тенденций.
1: Проверим интуицию и блеснем талантами.
2: Непременно. Каждый вторник в 8 утра.
1: На радио «Картина».
0: Ноктюрн для водосточных труб.
3: Ноктюрн для водосточных труб, друзья мы. И сегодня мы выясняли, вот к кинофильму с названием «Мой мафиози» какая песня может подойти? Елена Илья. Снова. Угнала у всех на виду, так открыто, что обалдели все. Никогда ты, имей в виду, не верну тебя, бывшей владелицы. Но она Донна, понимаешь? Она мафиози. Она же тоже может быть крестной матерью, правильно?
4: Конечно,
3: правильно.
4: Же, да,
3: у нас век женской эмансипации.
4: Крестная мать когда получает звание? После того, как
3: умер крестный отец.
4: Естественно.
3: Да. И больше некому передать бразды правления, остается крестная мать.
4: Вы уже на будущее.
3: Она изначально Хилова брала крестного отца.
4: Смотри, смотри, как наши слушательницы думают. Елена Ильи только что угонщицу, да, озвучила композицию, да? От Ирины Аллегровой. И на тебе сразу же.
3: Конкуренция подоспела.
4: Аллегрова, мой ласковый,
3: мой
4: нежный
3: ласковый
4: зверь.
3: И нежный зверь. Да, ну да, да. Позови и меня с собой, Елена Ильи. На разборке, да, позови. А, Маришка.
4: Из Ашафенбург. Добрый вечер, Геннадий, Наташа.
3: Кстати.
4: Ну, вы знаете, жены, мне кажется, или даже подруги мафиозников так не делают. Но пусть будет. Это у нас какая-то другая версия. Эту сумку мне муж купил, эти роликсы мне муж купил.
3: Кольцо с бриллиантом мне муж купил, муж купил, мне муж купил. А?
4: Они более себя скромно ведут. Такие правила у них есть.
3: Да, не высовываться, чтобы тебя просто не прибили.
4: Да. Понтоваться нельзя.
3: И, между прочим, кстати, первым леди страны тоже не очень рекомендуется понтоваться, особенно во времена тяжелые для страны. Но не все первые леди так поступают.
4: Ну, там даже есть графа, мне кажется.
3: Да, Раиса Горбачева, например, не гнушалась надевать на себя дорогие меха и бриллианты в то время, когда ее страна превращалась в руины. А вот, да, первая леди, допустим, другого президента страны, в которой сейчас идут некие проблемные действия, тоже не гнушалась покупать Cartier за лям долларов, понимаешь, в то время, как ее страна тоже гибнет в хаосе. Много таких есть примерчиков. Много.
4: Добрый вечер, добрый вечер. Васильич к нам присоединился из Уснобрюка. Ударим по взрослой тематике. Наговицын. Сизый полет
3: полетел,
4: по лагерям.
3: Сизый полетел по лагерям.
4: А, полетел.
3: Я не знаю этой песни, кстати. С уважением, ваш Васильич, написал на Васильич. Так, далее Наталья говорит. Песня «Мама устала», потому что если мама сильно устала, а потом приходят дети в 23 часа, ну, то есть в 11, да, ночи, говорят, что на следующий день надо испечь пирог, то мама тогда превращается и в Сильвестра Сталлоне, и в Фредди Крюгера одновременно.
4: Вот тут вы правы, да.
3: Да. Ну, там, мне кажется, даже жестче, чем мафиози. Просто превращается мама.
4: Там же полный беспредел.
3: Я даже не знаю, с чем сравнить. Там просто женщина с мачете, знаешь, в руках такая именно. Так, дальше, Лена Ильи.
4: Опять. Любите девушки простых романтиков, а мафиозника оставьте мне. Такую версию дает Елена Ильи.
3: Зайцева сегодня уже играла в эфир. Я много раз слушала твою сказку. Не припомню. Лена Ильи говорит. Слышишь, тревожно идут ветра. Там за тобою пришли опера. У нас что-то уже... Ну, понимаете, мой мафиози все-таки немножко веет Италией, согласитесь. Ну, опера пришли, это наш бандюган. Как бы не совсем мафиози.
4: Где же мафия?
3: Да, мафии, русские мафии становятся только за границей. У себя на родине они нифига не мафия, они всегда просто бандюганы.
4: Если бы вы взяли бы... Кто это написал до этого? Елена Ильи, да? Если бы вы озвучили бы, например, композицию группировки «Ленинград», «Выборы, выборы», вот тогда бы пахло бы мафией. А так, опера.
3: Опера, да, ерунда. Так, песня «Донны Розы» Калягин. Да. Кровь на асфальте, Ленар. Краш, думаю, подойдет. Кока и не лето.
4: Валентина из Филадельфии.
3: Трус не играет в хоккей, Лена. Или засыпает город, просыпается мафия. Не помню, кто поет. Да и мы не помним. Более того, и не знаем. Бутырка. Мы бандита. Вот! Наконец-то! Я думаю, ну кто-нибудь вспомнит эту песню. Наконец-то ее вспомнили. Мы гандитом, гангстеритом, итальяно, un momento, yeah. Ну это же прелесть.
4: Она должна быть у нас, да? Да.
3: Конечно, она у нас есть.
4: Елена Или дала еще версию «Ча бомбину сори».
3: Да, тоже. Еще есть что-нибудь?
4: Ага, Маришка из Шафенбурга. «Я не жулик и не вор, я поющий гастролер».
3: Выключай это кино. 90-х нет давно.
4: Сколько раз я отвечал, я работаю по ночам. И все, что добываю я, детка, это для тебя.
3: Таня фон Трин говорит, что у Басты есть что-то про мафию, а Лена Или сдается. И сегодня у нас побеждает Таня фон Трир, да? С песней про «Мы бандито». Вырвала себе пальму первенства. Убиванто ун моменто. Я в детстве эту песню даже подбирала на фортепиано. Насколько мне нравился мультик «Приключения капитана Врунгеля».
4: Яркий просто персонаж.
3: Потрясающий, такие, да, просто да. Великолепный. А эта песня — это шедевр.
4: Да-да-да, музыка там вообще великолепная.
3: Отлично, гениально. Так, ну давайте окунемся немножко в наше детство, юность. Послушаем эту песню. И скоро к вам вернемся.

0: А хочешь еще больше музыки? Например, фолковой.
1: Какой была наивная девчонка, на слово я все верила ему.
0: Плейлист «Новый русский фолк».

0: Вечер трудного дня на радио «Картина». Горизонтальная вертикаль. Кроссворд на радио «Картина».
1: Радио «Кроссворд», друзья мои, невиданное, неслыханное действие, но мы решили, что не бывает никаких для нас преград. Даже то, что нельзя посмотреть, можно услышать и понять, подумали мы с Геннадием. И вот что из этого получается. Ребята, у нас всегда есть по горизонтали, либо по вертикали какой-нибудь исполнитель, да? Ну и, соответственно, либо по вертикали, либо по горизонтали его песня.
2: Или песни.
1: Или песни, если нам уж прям совсем хочется усложнить вам задачку. Итак, погнали, ребята.
2: Итак, по горизонтали. Место, где увидишь людей с поднятыми головами.
1: Да. И эти люди разных национальностей, кстати.
2: Можно и так, да?
1: Да.
2: Можно и так.
1: А вот.
2: Давайте по горизонтали будем гадать.
1: Что это за слово такое?
2: Слово. Место, где увидишь людей с поднятыми головами. И много там национальностей.
1: Да. Все они разных национальностей. По вертикали у нас.
2: А по вертикали первое слово. Самый горячий напиток.
1: Да, очень горячий напиток, я бы даже так сказал. Сверхгорячий. Река на Балканском полуострове, протекающая по территории Черногории, Сербии и Боснии и Герцеговины. Длина реки составляет около 220 километров. Но это так, на всякий случай.
2: Ну так.
1: Планетариум. Кипяток, пишет нам Лена Или.
2: Так.
1: Планетариум – это место, где ты видишь людей с поднятыми головами. Разных национальностей – это планетариум.
2: Давай сначала мы вообще...
1: Давай все-таки по горизонтали там вначале угадаем, что такое.
2: Итак, по горизонтали, да, как мы уже говорили, место, где увидишь людей с поднятыми головами.
1: Разных национальностей. Планетариум – нет. Слово из пяти букв. Нет, из шести. В планетариуме гораздо больше, чем шесть, согласись.
2: Согласен. Итак, Таня фон Триер. Аэропорт.
1: Тоже больше, чем 6.
2: Больше.
1: Аэропорт.
2: Порт.
1: Здесь 8.
2: Так.
1: А у нас 6.
2: Есть у нас
1: вокзал.
2: Правильно.
1: Да, вокзал. Таня фон Триер получает первые аплодисменты. Это вокзал. Почему вы скажете, они с поднятыми головами? Они смотрят на табло.
2: Очень просто легко.
1: Да, по Геннадиной логике вообще идеально просто подошло описание вокзала. Я ему говорю, может быть, давай место встречи расставания. Он говорит, нет, они сразу догадаются. Так, вокзал, хорошо. Теперь поехали отгадывать по вертикали.
2: Понимаешь, Наташ, перед тем, как что-то...
1: Ты испытываешь на фокус-группе, я знаю. Я знаю. Понимаешь? Биржа труда уже давным-давно канула в лету, а вот, как называется, традиции ее мы сохраним на веки вечные.
2: Естественно.
1: Так, теперь вертикаль. Первое слово, тоже 6 букв. А, нет, все, забудьте. По вертикали. Самый горячий напиток.
2: Кипяток.
1: Да, самый горячий кипяток. Кипяток не подходит, потому что мы его уже назвали. Это не кипяток. Самый горячий напиток. Это я даже сказала бы больше прилагательное, чем существительное. Прилагательное.
2: Тут у нас 5 букв.
1: Да. Существительное самый горячий, то есть кипяток, который 100 градусов, да? Ну вот он только с пылу с жару. Какой он? Водка, пишет нам.
2: Ну вот же, когда хотите.
1: Горячительный. Мы не сказали горячительный, мы сказали горячий все-таки. Горячий. И я же говорю, что это слово не существительное, это прилагательное.
2: И? Что вам там?
1: Ну, если вы не можете с этим напитком справиться, то давай второе слово, которое короткое. 3 буквы.
2: Давай.
1: Река на Балканском полуострове, протекающая по территории Черногории, Сербии, Боснии и Герцеговины. Если вдруг вам это поможет, то длина реки составляет около 220 километров. Бухло, пишет нам Сергей Балнталь. Его не отпускает еще горячий напиток. Чайный.
2: Чайный.
1: Там 5 букв. А вы написали 6. Чайный.
2: Наташа Шклеренко думает, что это глинтвейн.
1: Больше гораздо, чем 5 букв. И к тому же глинтвейн-то не очень горячий. Он как бы горячий, но такой терпимый. Кофе, пунш. Неправильно, но другое не идет на ум. Смотрите, я же говорю, что это
2: как называется
1: прилагательное.
2: Как называется самый горячий кипяток?
1: Чефир, пишет нам Таня фон Рид. Неправильно. Александр говорит, какао. Ребята, прилагательное отвечает на вопрос, какой какая. Существительное отвечает на вопрос, кто что. То есть вы пока только существительные пишете. Кроме Елены Или, которая написала чайный. Чайный – это прилагательное. То есть какой. Поэтому самый горячий напиток какой?
2: Какой он?
1: Берн, Светлана угадала реку, как ей кажется. Уна. Нет.
2: Mm-mm.
1: Река на Балканском полуострове, протекающая на территории Черногории, Сербии, Боснии и Герцеговины. 220 км.
2: Длина, да.
1: Да, длина ее.
2: На всякий случай так.
1: Так. Потому ну, что мало ли было? У реки Уны 222. Вот видишь? Река Уна. Сейчас посмотрю. Длина. Длина реки Уна. Сна она вообще называется. Вот, Хорватия, Босния и Герцеговина. И у нее протяженность, кстати, гораздо меньше. 10 200 километров.
2: Так,
1: не туда. Сна.
2: Смотри.
1: Сна.
2: Стоп. Видишь? Вова из Орегона.
1: Вижу. Вот! Прекрасно! Прекрасно! Вова из Орегона угадывает первое слово по вертикали. Это крутой, друзья мои! Горячий
2: самый
1: напиток! Крутой!
2: Горячий Не напиток, Наташ. Самый горячий,
1: да,
2: кипяток называется крутой.
1: Крутой кипяток. То есть он уже прям крутой.
2: Ты ввела в заблуждение наших слушателей, поэтому они начали называть...
1: Но Вова из Орегона из этого заблуждения вышел на свет. Просветление, понимаешь? Так, Босна пишет нам. Босна. Нет, три буквы.
2: Река...
1: У той реки три буквы. Но это не Цна.
2: На Балканском полуострове.
1: Река Дина или Дарина или Дрина. М-м-м. Реки на Балканском полуострове. Ну-ка, давайте. Давайте все вместе гуглить.
2: Начинается.
1: Не, ну а что ты? Ты так вспомнишь, можно так сказать, да?
2: Ну, не все реки, конечно же, я знаю. А, Давид из Батуми думает, что Самбука.
1: Река Самбука.
2: Да. Нет.
1: Опять же, самбука, она же горячительная. Все, с напитком мы определились, это крутой. У нас есть слово «вокзал», есть слово «крутой». Осталось последнее слово угадать.
2: Светлана Бернс, мы немножко не поняли, что вы имели в виду. Река на Балканском полуострове. Мы вам задаем вопрос, а вы нам задаете вопрос.
1: Уна пишет нам Сергей из Баунтали. Она все-таки называется Цна. Но это не та река.
2: Я могу даже сделать подсказку. Это приток.
1: Приток реки Цна?
2: Нет, приток Дрины.
1: Дрины.
2: Да, длина 220 километров.
1: Да, приток Дрины, да. Крупнейший, я бы даже сказала, приток Дрины.
2: Даже
1: потому что он 220 км.
2: Ну да. На минуточку. Представляете себе. Мы лично ездили с Наташей.
1: Замеряли, естественно.
2: И все совпало.
1: И я все гуглил. Боже, вы что не можете? Вы хотя бы логически догадайтесь. Если вокзал крутой, то что там будет? Что будет за третье слово?
2: Название песни.
1: Вы же понимаете, что у нас есть фамилия исполнителя и название песни.
2: Ну?
1: Ну?
2: Название песни есть.
1: Исполнитель тоже есть.
2: Исполнитель.
1: И Таня фон Трир сегодня... А нет, Маришка из Ашафенбурга все-таки опередила Таню. Да, и у нас получается три победителя. Таня фон Трир. А нет, да? Таня фон Трир не угадал это. Угадал Вова из Орегона.
2: Вот и Таня.
1: Вот.
2: Только что нам ответ.
1: Вова из Орегона угадал.
2: Вова из Орегона, да. Одного исполнителя, Маришка другого исполнителя.
1: А, Таня фон Трир угадала вокзал. Вот, все правильно, все сошлось. Маришка, Вова и Таня фон Трир, вам аплодисменты. Все правильно. Это река Лим. Приток

0: Вечер трудного дня на радио «Картина».
1: А, ребятушки, ребятулечки, вы чувствуете, нотки радости в наших голосах с Геннадием? Еще даже более радостные мы стали, чем были до. Это все почему? Потому что пришло время расставания с вами. Да.
2: Пришло время расставаться. Не хотелось это говорить, но да, мы должны это сделать. И, друзья, кануть в лету? Нет, ни в коем случае. Мы должны поехать, друзья, на заправку и найти бензин и заправиться. Как сделал Виктор из Арнольдсвайлера.
1: Ну что там, все угадали, а то я на заправку заезжал, по 2,63 заправился.
2: И это был?
1: 102-й бензин, другого бензина нет.
2: Вот, пожалуйста. Хорошо, что нашли, а то, не дай бог, и может еще и он пропасть. Вот это будет беда. Так, будем надеяться только на лучшее. Да, мы нашли, Виктор, вы спрашивали, кто же сегодня у нас был. Да, по горизонтали мы нашли песню, она называется «Вокзал». По вертикали самый горячий напиток – это «Крутой».
1: Ну и, соответственно, «Река Лим».
2: Все. Да. И мы нашли исполнителей, ну и, конечно же, песню.
1: А теперь мы найдем успокоение дома перед телевизором. Или еще где-нибудь перед книгой, перед чем угодно.
2: Может быть, кто-то еще успеет.
1: В глаза своих родственников хоть наконец-то заглянем.
2: Да, я думал в бар зайти. Ну ладно.
1: Ну или в бар зайдем.
2: Итак.
1: А что, шоу. Даже чаю не попьете, говорит Аня фон Трир. Счастливо, пока. До свидули.
2: До свидания.
1: Чай попьем.
2: Вечер трудного дня, друзья, подошел к финалу. И он был создан для тех, кому не важно, как он выглядит на фото. Главное, как выглядит фото УЗИ, МРТ, КТ.
1: Для тех, кого денежные фантазии посещают чаще, чем сексуальные.
2: И для тех, кто чудит, когда забыл принять таблетки.
1: Да. Все мы немножко нет-нет, да и да. Осень, прощаемся, осень. Прощаемся с вами. И под, извините, классику. А? Вы слышите? Мы забыли совсем Таню фон Трир порадовать этой песней, она ее попросила. Нина Ротта! И, конечно же, музыка из «Крестного отца» играет прямо сейчас под наш уход, Гена.
2: А мы должны,
1: ты,
2: друзья...
1: Ты пришел ко мне без уважения.
2: Закурить, да?
1: Да. Ой, блин.
2: Сигарету.
1: Извините, это незапланированная история произошла. Ну, в общем, там анонс пройдет, и искусство, оно будет в среду. А мы говорим вам покусики, кукусики, ребятки, и всего, как говорится, хорошего.
2: Я его поставил у руля, как она будет рулить, да?
1: А я думал, что ты шаришь в этой день. Все, пока, пока, пока, пока.
3: Ты станцию камину, я снимаю этот запрет. Создаешь музыку с помощью нейросетей? Делись и искусством. Прямо сейчас присылай песню на наш электронный адрес. Напиши о себе. Мы возьмем интервью и представим твой хит в эфире уже в среду. Если слушатели накидают твоему треку множество сердечек, он залетит в специальный плейлист нашего приложения.
4: Ты точно знаешь движение, ты просто двигайся вслед.
3: Давай нам свою нейропесню и каждую среду в утреннем шоу «Артем в квадрате» слушай и искусство.

0: Реклама на радио «Картина».
1: Я то, что надо.
2: Алло, дочь, привет, что делаешь?
3: Привет, мама, мою полы.
2: Ясно, перезвоню.
3: Мам, можем поговорить? Мы купили Bona Spray Mop Premium, и теперь у меня блестящий результат без тяжелых ведер, грязной воды, и все это одной рукой. Без разводов и риска для здоровья. Моющее средство совершенно безопасно для человека и домашних животных. Заливаешь моющее средство, распыляешь, и это все. Мой плитку, паркет, ламинат. Никаких разводов, запахов и пыли. Быстро, просто, чисто. А ты чего хотела-то, мам?
2: Уже не важно. Скажи лучше, где купить Bona Spray Mop Premium.
3: Запоминай. На bauhaus.info или obi.de.
0: Рекламная служба «Радио Картина». Плюс 49 611 88 096 241.

0: Хватит слушать чужие треки, пора создавать свои.
1: Максим, ты мой капитан.
0: У Максима и Татьяны уже есть хиты ко дню рождения. Теперь твоя очередь дарить конкретную песню. Мы создадим ее с помощью нейронок. Напиши имя, накидай пару сочных фактов о человеке, шли нам и лови главный хит для твоего застолья. Конкретная песня. Суббота, 7 вечера.

Далеко-далеко, где кончается море. Далеко-далеко, где кончаются звезды. Далеко-далеко, где кончается небо.

0: четверг, 20:30. Вечернее шоу Олеси Спасской на радио «Картина».
1: И это наш 10-й сезон. Все, что мы так любим. Прямой эфир, живое общение и музыка. Как сказка, как чудо, как песня.

Утро Morgan Show способствует легкому и непринужденному пробуждению. Оказывает ободряющее воздействие. Повышает иммунитет. Улучшает работоспособность. При прослушивании не переключаться. Не является лекарственным средством и не продается в аптеках. Побочные эффекты вызывают привыкание. Добрый Morgan Show. Ведущие Геннадий Чекан и Артем Николаев. Начало оздоровительного сеанса. Четверг, 8 утра. Радиокартина.

0: реклама на радио «Картина».
1: Это здорово, это здорово, это очень хорошо.
0: Осенью нам всем так не хватает теплых дней, но мы знаем, где их найти. В сети магазинов «Миксмаркт». Добавьте летнего тепла в ваши традиционные рецепты с подсолнечным маслом «Славянка». Натуральный аромат для домашних салатов и горячих блюд. Знакомый вкус, который делает любимые рецепты еще вкуснее. Подсолнечное масло «Славянка». Солнце в каждой капле. Добавьте немного солнца в ваши блюда вместе с «Миксмаркт». Рекламная служба «Радио Картина». Плюс 49 611 88 096 241.

радіокартина.

0: Раньше было так.
1: Розовый фламинго, дитя заката. Розовый фламинго, здесь танцевал когда-то.
0: А теперь так.
1: Розовый фламинго, дитя заката. Розовый фламинго, здесь танцевал когда-то.
2: Радио «Картина». Музыка для всех.

0: Мужчина как клубок. Когда женщина выпускает его из рук, он распускается. Когда берет в руки, он сматывается. Отдыхать надо ехать в какую-нибудь дыру. Возвращаешься, смотришь, а дома-то как хорошо. Пришел кот из комнаты и сообщил мне, что елка потеряла сознание.
1: Еще больше шуток в подкасте «Помело» в нашем мобильном приложении. Отправь любую друзьям. Улыбнитесь!

Музыка не бывает старой. Музыка не бывает новой. Музыка бывает любимой. Радио «Картина».

0: создаешь музыку с помощью нейросетей? Делись и искусством! Прямо сейчас присылай песню на наш электронный адрес. Напиши о себе. Мы возьмем интервью и представим твой хит в эфире уже в среду. Если слушатели накидают твоему треку множество сердечек, он залетит в специальный плейлист нашего приложения.
1: Ты точно знаешь движение, ты просто двигайся вслед.
0: Давай нам свою нейропесню и каждую среду в утреннем шоу «Артем в квадрате» слушай и искусство.

зеркале напротив закурил человек. Ага. Не могу понять, кто он, друг или враг. По-немецки Guten Morgen значит привет. Но не в 6, не в 7 и не в 8 утра. В моем стакане не сельдерея, смузы. Ищи меня на баре, там мои друзья все. Спроси меня, а

0: Слушай сюда. London and the capital of Great Britain. А? Ферштейн, профессор?
1: Yesterday на картине.

тебя в звездах. Скучаю и жду хоть малейшего слова. Надеюсь, тебе хорошо и спокойно. Когда-нибудь встретимся снова.

И, кстати, в припеве ошибка. Я не один, со мной Бог. Мои родители, мои друзья. Я вас

А хочешь еще больше музыки? Например, ретро-хиты в ремиксах. Плейлист «Ремиксы нулевых. Лучшее».

0: «Раньше было так». А теперь так.
1: Радио «Картина». Музыка для всех.

Разговоры с тобой тет-а-тет, о вещах, что тебя тревожат. Ты доверишь мне все секреты, я свои тебе доверил тоже. Город замер, в нем пульса нет, лишь дорожное полотно. Без тебя меня будто нет, я тебя, знаешь, искал давно.

0: Нежелающие работать мужчины красиво называют себя романтиками. Я заезжал задним входом в гараж и попросил сына сказать, когда доеду до стены. После того, как я услышал «бам», сын сказал мне: «Ровно 17:45». Раньше я боялся темноты, но вчера принесли квитанции. Теперь я боюсь света, воды и тепла. И еще немного мусора.
1: Еще больше шуток в подкасте «Помело» в нашем мобильном приложении. Отправь любую друзьям. Улыбнитесь!

0: радио «Картина».
1: Звучит ночи осенний джаз. Танцуй со мной последний раз.
0: Радио «Картина». «Картина».

Радиокартина. Наш сайт radio.kartina.tv. Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальный портал Top Hit. И Настя Негода представляет.

0: 16 лет.
1: Друзья, всем привет! В эфире новый выпуск программы «Топ Хит Чарт», которую проведу я, актриса и певица Настя Негода. В ближайшие 50 минут мы услышим звездные хиты радио и интернета. И, конечно, я познакомлю вас с лучшими музыкальными новинками прошедшей недели. Так что не переключайтесь! Ну а открывает наш сегодняшний трек-лист «Красота» Андрея Звонкова. Песня стоит в ротации на 170 радиостанциях и уверенно входит в топ-50 радиохитов России. Что ж, будем ждать появления Звонкова на красной дорожке и на сцене церемонии Top Hit Music Awards 2026, которая будет проходить 2 декабря в Москве. Ну а для слушателей Top Hit Чарта Звонкий поет прямо сейчас. Встречайте!
0: 12-е место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: На смену звонкому приходит дуэт моей подруги Ани Немченко и артиста, телеведущего и блогера Давы. «Плавит» — так называется их коллаборация. Кстати, Анна Немченко звучит в этом треке супер свежо и ярко. Продюсированием ее вокала занималась жена Давы Мари Краймбрери. Я бы, кстати, на месте Марины тоже бы продюсировала творческую партнершу моего мужа, чтобы творческий союз не перерос в какой-нибудь другой. Мари Краймбрери, кстати, стала и соавтором трека, что позволяет ей также контролировать и финансовую сторону вопроса. Но я отвлеклась. Встречайте новый хит Анны Немченко и Давы. «Плавит».

0: Годой.
1: Горячую десятку хитов сегодня открывает трек «Спектакль» в исполнении артиста Виктора Вавилова, о котором мы узнали совсем недавно, после выхода хита «Шаде». «Бай Индия» — так зовут Виктора на сцене. Он из города Сочи. Написал и спродюсировал массу хитов российским звездам. И вот, наконец, занялся своей сольной карьерой. Его новый хит «Спектакль» уже встал в ротацию и по итогам года может стать одной из самых заметных новинок. Что ж, желаем Виктору удачи и слушаем его «Спектакль».

0: достаточно.
1: Радио «Картина». Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
2: Друзья, у нас на очереди новинка нашего хит-парада, которая уже третью неделю подряд рвет интернет-чарты России. Называется этот хит «Была, не была». И исполняют эту песню Арам Байталов, которого мы знаем как Джакона, и Лиана Геворкян, или Килиана. За дуэтом Джакона и Килианы уже числится несколько суперхитов. Например, «Асфальт», набравший в 2024 и 2025 годах под миллион эфиров на радио и миллиард стримов в интернете. «Была, не была» — это хип-хоп-баллада с элементами шансона и народных мотивов. Но лучше один раз услышать. Так что слушаем «Была, не была».
1: Девятое.

0: Хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
1: Кирилл Ермаков, которого мы все знаем как лирика, у нас сегодня только на 8-м месте. Лирик – мультижанровый артист, платиновый музыкальный продюсер и автор хитов «Мота», «Зиверт», «Мэри Гу», «Клавы Коки», групп «Три дня дождя» и «Руки вверх». В этом году Кирилл записал массу новой музыки, принял участие в майском концерте «Топ Хит Лайв», а в июле выпустил настоящий блокбастер – «Аутентичная». Трек в топе радиочартов, стоит в ротации на 180 радиостанциях и уже набрал 200 тысяч эфиров. Что ж, добавим нашим хит-парадам Кириллу еще несколько десятков эфиров.
0: 8-е.

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами актриса и певица Настя Негода. И сегодня, я, как всегда, я представлю вам треки молодых артистов, которые лучше всего протестировались и собрали больше всего позитивных откликов на tophit.ru. Пожалуйста, внимательно слушайте новые треки, лайкайте их, добавляйте в свои плейлисты, и у артистов появится шанс встретиться с вами на самых больших концертных площадках России и Москвы. Отражение. Ника Терентьева и Ума Турман.

0: внимание.
1: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
2: Только что прозвучали самые лучшие новинки молодых артистов. И мы возвращаемся к нашим топ-хитам, где на 7-й позиции сегодня Катя Айова и ее суперхит «Мы». Этот трек входит в топы сразу двух чартов – радио и интернета. При этом на радио песня прозвучала уже без малого 300 000 раз. Вот это результат!
1: 7-е место.

0: Радио «Картина». Мечтай, действуй, живи. Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, на смену Кате Айове у нас приходит Севиль, солистка группы «Артик и Асти». Представила сингл «Бриллиант», который написал хитмейкер Дмитрий Лорен. Лирическая героиня Севиль готова засиять бриллиантом всем бывшим назло. Это сияние уже заметили музыкальные редактора 200 российских радиостанций, так что трек вовсю набирает обороты в эфире и в интернете. И я просто уверена, что на церемонии Top Hit Music Awards 2 декабря Севиль с Артик и Асти заберут пару-тройку наград и, конечно, исполнят свой бриллиант. А автор этого и других хитов Севиль и Анны Асти Дмитрий Лорен также не останется без награды Top Hit.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, у нас на очереди еще одна новинка – песня «Земляк». Это коллаборация двух рэперов, одного из которых зовут Кос, а другого – Плутто. По поводу первого ничего вам рассказать не могу. А вот Плутто – это танцор Алексей Лутавинов, начавший выступать с Нилетто, а в 2022 году дебютировавший и как певец. В треке «Земляк», помимо, собственно, читки, исполнители подключили и барышень, поющих в народном стиле. Хотя, возможно, что это поет нейросеть. Сейчас ни в чем нельзя быть уверенной. В целом, получилось симпатично. Трек рвет интернет-чарты и уже встал в эфир нескольких московских радиостанций. Теперь подошла очередь дебютировать и в нашем хит-параде. Встречайте «Земляк» в исполнении Кос и Плутто.
0: Пятое.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Четвертое место нашего чарта сегодня уходит Юле Зиверт и ее суперхиту «Газ». Снова и снова напоминаю вам, что Зиверт и Мари Краймбрери – главные претендентки в соревновании за корону российской поп-принцессы. Ну а кто станет лучшей, мы с вами узнаем в ходе церемонии вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards, которая будет проходить в Москве 2 декабря 2026 года. Но это все будет происходить только в декабре. А прямо сейчас Зиверт и ее «Газ».

0: Радиокартина. Самые новые хиты в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, вы слушаете программу «Топ-хит-чарт», которую для вас сегодня веду я, Настя Негода. И прежде чем мы перейдем к тройке лидеров недели, хочу сказать еще пару слов об артистах, чьи хиты с большой вероятностью будут признаны в этом году самыми популярными на радио и в интернете. На стриминговых платформах больше всего прослушиваний у треков «Банк» в исполнении Зиверт и рэпера Айс Гергерта, «Тону» Владислава Лапая, которого мы знаем под именем Холли Флейм, и, конечно, «Феникс» моей любимой Леры Бирволф. Ну а сейчас давайте послушаем новинки звезд, некоторые из которых станут суперхитами и тоже, возможно, прозвучат на церемонии Top Hit Music Awards 2026. Вселенная. Анна Семенович и Татьяна Буланова.

0: «Небо плачет» СТ и Татьяна Куртукова.
1: Здравствуй, цветы на лугах полевые. Мы говорили с тобой обо всем. И после мы же подолгу молчали. Проходит все, мы тоже пройдем. Вслед за дождем пройдут наши печали. Дожди пройдут, и мы встретимся вновь. Знаешь, проходят любые ненасти. Преодолеет все наша любовь. И сердце бьется в груди, но...

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Друзья, привет всем, кто присоединился к нам только что. В эфире «Топ Хит Чарт» и я, Настя Негода, с рассказом о самых главных хитах этой недели и возможных обладателях музыкальных наград «Топ Хит Мьюзик Awards 2026». А сейчас мы переходим к тройке лидеров этой недели. В прошлой программе я представила вам новую песню Сергея Лазарева «Как дети». Эта композиция, кстати, стала первым сольным релизом Сергея в 2026 году. За полтора месяца с момента релиза трек встал в горячую ротацию на сотни радиостанций и буквально ворвался во все чарты. И сегодня эта песня получает бронзу нашего хит-парада. «Как дети» — Сергей Лазарев. Встречайте! Встречайте!

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, лидеры хит-парада прошлой недели «Баста» и «Моя Мишель» сегодня у нас занимают только вторую строчку. И это несмотря на то, что трек «Если я буду танцевать» по-прежнему возглавляет радиочарт России. Не буду держать вас в неведении и скажу, что «Золото» у нас сегодня уходит совершенно новому треку. Но что это за хит, мы с вами узнаем через несколько минут. Ну а прямо сейчас серебро топ-хит-чарта и мега-коллаборация группы «Моя Мишель» и рэпера «Басты». «Если я буду танцевать». Не переключайтесь.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, ну что ж, у компании «Стани Ткачук и Бастой» мы подобрались к самой вершине, на которой сегодня песня, которая впервые попала в трек-лист нашего хит-парада. И это не случайно. Трек уже несколько недель возглавляет сводный интернет-чарт России, который регулярно публикует топ-хит. И это не считая того, что песню добавили в свои плейлисты ведущие московские радиостанции. В общем, встречайте, новый лидер топ-хит-чарта, который называется «Знак». А исполняют этот хит рэпер Андрей Смелянский, который известен широкой публике как Токсис, и молодая певица Дора. Это «Знак». Встречайте!
0: Лидер топ-хит.

друзья, это были Токсис и Дора, обладатели золота нашего чарта на этой неделе. Именно они и завершили нашу программу сегодня. Весь последний час с вами была актриса и певица Настя Негода. И прежде чем я скажу последнее пока-пока, хочу напомнить вам, что совсем скоро, 2 декабря, в Москве будет проходить церемония вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards 2020.